снова говорим на разных языках. Приедет, я скажу по-польски, прошу, пани, прими таким, как есть, не буду больше петь. Но что ей до того? Она уже в Иране, я понял, мне за ней.

0: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: У каждой семьи свои маленькие радости и большие мечты. Путешествия, уютный дом, образование для детей, долгожданная покупка. А еще дни, когда можно просто быть вместе. Белагропромбанк – специальный партнер душевного фестиваля. Мы рядом в повседневных делах и важных планах.
1: Белагропромбанк.
0: Банк родной для каждого.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
3: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель» – исследуем телевидение вместе.
4: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
5: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-10-57.
6: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
7: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
8: Ненаказуемо.
9: Легкое утро на Душевном радио. Удачное начало дня.

0: Реклама.
1: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
2: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио.

0: Автотовары и матрасы покупают на Емол. Зимняя резина Белшина R16 123 рубля. Ортопедический матрас Вегас 251 рубль. Акция действует по 4 октября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.
1: Здравствуйте, я Алексей Глызин. Слушайте мои песни на душевном радио.

0: выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Все, у меня был ужасный день.
2: Тебе срочно нужна терапия. Золототерапия. Пошли в «Диаманта». Там скидки до 65% на золотые серьги. Цены от 289 рублей.
0: Радуйте себя без повода и выгодно с «Диаманта». Срок проведения акции по 28 октября 2006. Подробности на сайте «Диаманта.бай» или по телефону 329-689-77-78.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.
4: Душевное радио. Слушай свое.

осень в ритме Хайер. В пятом элементе только до 5 октября. Покупай аэрогриль Хайер объемом 7 литров и с двумя тенами для равномерного приготовления со скидкой 25% всего за 248 рублей. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Помогаем!

0: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
1: Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: «Встречаемся в субботу», потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта. Танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на Ticket.pro. Генеральный партнер фестиваля — белорусский маркетплейс «Е-Мол».
2: Ами. Акция «Лови скидки» только с 18 сентября по 1 октября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
3: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное, уже предусмотрено. Подробнее на сайте belapb.by и по телефону 136.
4: Белагропромбанк. Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Если крошка, то моя. Если радио, то душевное.

0: Реклама.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Гомель. Олимпийская, 15Б. 3 октября в 14:00.

0: У каждой семьи свои маленькие радости и большие мечты. Путешествия, уютный дом, образование для детей, долгожданная покупка. А еще дни, когда можно просто быть вместе. Белагропромбанк – специальный партнер душевного фестиваля. Мы рядом в повседневных делах и важных планах.
1: Белагропромбанк.
0: Банк родной для каждого.

0: Время 8 часов утра. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
2: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
3: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко, «Фармакар» ПЛС, Палестина.
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Доброе утро. В Беларуси ежегодно растет доля использования местных видов топлива. Об этом сообщил министр ЖКХ Геннадий Трубило в эфире телеканала «Беларусь-1», сообщает Белта. В некоторых регионах уже стартовал отопительный сезон. Тепло пока начали подавать в социальные объекты. Подготовка к осенне-зимнему периоду в стране началась еще в конце апреля-начале мая. Коммунальные службы выполнили комплекс работ, в том числе занимались перекладкой тепловых сетей. Министр отметил, что котельные на местных видах топлива выгодны.

0: и на Партизанском. А еще камеры установили на Притыцкого, Денисовской, Кижеватого, Ваупшасова, Радиальной и Домашевской, а также на Орловской и на МКАД. Госавтоинспекция просит водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим. «Беларусьфильм» начал съемки фильма к столетию футбольного клуба «Динамо Минск». По задумке авторов, картина станет живым зеркалом истории страны через судьбы нескольких поколений белорусов. Фильм также покажет вековой путь клуба и его становление одним из самых узнаваемых спортивных брендов страны. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 2 копейки, евро 3,44, 10 юаней 4 рубля и 51 копейка, 100 российских 3,59.
1: Года на душевном радио.
0: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность без осадков. В Бресте до 22 тепла, в Гродно и Гомеле плюс 18-20, в Витебске и Могилеве плюс 17. В Минске сегодня до 17 тепла и без осадков. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова, а далее на душевном радио «Бодрись» и «Машу» с Дмитрием Санковичем.
1: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
2: Пап, купи сладкую вату и колу.
3: Сейчас сниму денег. Странно. Недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
4: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
5: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
6: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
7: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.
8: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: когда мой кофе только заваривается, они уже вырывают друг у друга микрофон и давят на газ.
1: Бодриссимо!
0: Шоу!
1: Улыбка – лучшее лекарство от морщин.
0: Бодриссимо! Шоу! Мощный утренний адреналин.
1: Бодриссимо!
2: Утро будет.
0: Бодриссимо!
3: Бодриссимо! Я пришел к тебе с рассветом рассказать, что солнце встало. Я вообще не помню, откуда это сейчас вот прилетело в мой диджейско разложенный мозг, но откуда-то пришло. Здравствуйте, друзья, доброго понедельничного утра. Но вот то самое немногочисленное солнце, которое слегка, но все-таки что-то обласкало прямо с утра, добавляет безболезненного такого оптимизма. Я приглашаю всех сделать погромче. Потому что, ну что, ну смысл грустить. Все равно понедельник будет, вы же понимаете. Даже в пятницу, когда мы... Да? Все равно ты понимаешь, что понедельник, он в любом случае неизбежен. Таково движение жизни, но в этом ничего страшного нет. В любом случае, что-то новое начнем. Где-то рванем чеку из гранаты любви. Что-нибудь в этом роде. Меня зовут Дмитрий Санкович. Моя задача проста, но в то же время где-то и по-своему тяжела диджейская ноша. Особенно в понедельник. Потому что надо искренне успокоить, взбодрить. Бодринуть в нужную сторону. Вот так и будем поступать. Все у нас идет по плану. Сегодня у меня в гостях дочь полка. Она же Дарья никакая Утюжникова. Ну, сегодня какая-то какая. Ног нет, зато на лице улыбка. Ну, вот так, в общем, вот так. Где-то ноги перетрудила за выходные. Будем надеяться, что по приятному поводу. И мы с ней обязательно встретимся в рубрике «Радиотерапия». Ждем ваших вопросов. Есть карты Таро, вот показываю на трансляции. Вот именно ими пощупаем судьбу за рога, если вам это необходимо. Ну а буквально после Experience Bluesystem и Ольги Невмержицкой, ой, Васильки-Василечки, в эфир выйдет фирменный гороскоп Бодриссимо шоу и душевного радио, который сбывается всегда и везде. От этого иногда страшно, я имею в виду степень ответственности, но ради вас, ребята, развалим поперек стену, которую не смогли развалить Пинк-Флойды. Итак, мы идем вперед, всем доброго-бодрого, погнали!
4: Реклама. Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
5: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

0: Что на ужин?
1: Пюре и котлетки Петруха сегодня будут.
0: Что на ужин?
1: Митболы Петруха с булгуром Суперфьюжн.
0: Без лишних хлопот, без долгой готовки, вкусно и сочно в любой обстановке. Петруха всегда кстати.
2: Душевное радио. Слушай свое.

0: Союза.
1: Ребят, на всякий случай я вам напомню о том, что у нас уже сегодня ни много ни мало, 28 сентября. Моей холостяцкой жизни осталось 2,5 дня, ну, то есть половинка этого и еще 2, и потом мы уже будем в парном эфире. Вообще потусторонняя девочка ко мне приходит, зовут Евгения, на этом пока все. 1 октября, если ничего не поменяется, вы уже услышите нас в паре, ну и посмотрим, что из всего этого получится. Я не знаю, как вы, я жду этого с нетерпением. Пока же все, кто ожидал гороскоп, кстати, привет всем, кто в ТикТоке, на стриме, ребят, огромное спасибо за то, что нашлись, за то, что узнаете про душевное радио, ну и же клевая радиостанция, правда? Итак, гороскоп с... Я был в Жиличах, а там все вот эти платья... Мне сразу захотелось здравствуйте с кофе, пожалуйста, с, да, вот это вот все говорить. Овны, 28 сентября, займитесь делами, которые доставляют вам радость. Так я каждое буднее утро занимаюсь тем, что доставляет мне радость. Встречайтесь с друзьями, сходите на свидание. Жена не слышит, принято. Наметьте планы ваших развлечений и следуйте им. Серьезно, понедельник прям такое? Овны, сегодня наш день. Тельцы, у вас сегодня очень хороший день, чтобы заняться покупками для дома. Не только продуктами, но, например, купить что-нибудь из декора. Приобрести стиральную машину или какую-то другую технику. У меня стиральная машина в ремонте по гарантии. Верните, люди, если вы меня слышите. Вот вам хорошо, у вас машинка-то... Да, она тоже работала, там что-то легкий шум какой-то появился. Дай, думаю, отдам по гарантии. Шла третья неделя, когда вручную в ведрах стирается хотя бы носок. Ай-яй-яй, трудновато это. Вот не задумываемся, да? Все есть и есть, все так классно, кайфово, а потом нет, и что с этим делать? Близнецы, 28 сентября, энергии у близнецов сегодня будет много, ой, много. Главное ее правильно расходовать. Кто-то потянется развлекаться, другие приложат усилия для осуществления задуманных планов, начиная с понедельника. Хорошее время для презентации, рекламы, обсуждений, договоренности. Если и надо начинать пахать в понедельник, то это точно близнецам. Раки. У раков сегодня может быть какое-то философское настроение. Ну, такое, знаете, а давайте сегодня обсудим на планерке, что было первым, яйцо или курица. Хотя, кстати, слышали, доказали, что все-таки яйцо было первым. Вы можете задуматься над тем, зачем вы зарабатываете, прикладываете много усилий, устаете. Что значит «зачем»? Чтобы потом не работать. Ну, я, во всяком случае, так. Ну, это недостижимая мечта, но она же должна быть. А приносит ли вам деньги радость сегодня, раки задумываются? Странный день. Мои соболезнования ракам. А что они еще приносят? Ну, еду деньги приносят в холодильник. Мясо там, да? Лев, 28 сентября. Ваша уверенность в себе сегодня возрастет. Энергии будет много, и вы с удовольствием будете заниматься собой, творчеством, показывать свои таланты. Это подходящий день, опять же, для презентации и рекламы вокруг себя. Но получается, что сегодня, если Луна не в Меркурии, то где-то так вот, ну вот рядом. И сегодня прям посмотрите, какой я или какая я. Можно выйти на перекрестке, посмотрите, какая я. Это вот такой день сегодня. Дева, 28 сентября. Кто-то из друзей или коллег может помочь вам в работе или оказать услугу. Ну, это может или не может. Хороший день, чтобы отправиться на какое-то общественное мероприятие, сходить куда-нибудь с подругой или с партнером. Вот нормально, да? Как что так подруга? А мы-то, значит, партнеры. Ну, правильно, партнер же всегда за все платит. Весы на этих, на мероприятиях. Весы, 28 сентября, хороший день для общественной деятельности. Проявляйте активность, возможно, кому-то захочется поучаствовать в благотворительности, побыть волонтером. Друзья могут вас сегодня, весы, обрадовать какими-то новостями или сделать вам какое-то интересное предложение. Вздохнули те, кто ждут не от друзей этих предложений, но вот исключительно друзья сегодня. Скорпионы. 28 сентября больше всего будут заниматься рабочими вопросами, оно и нормально, в понедельник же надо, возможно, что кто-то найдет более продуктивный подход к решению задач. Или, наконец-то, ура, получит вознаграждение за хорошо выполненную работу. Ну, вознаграждение за хорошо выполненную работу, это называется зарплата, правильно? Стрелец. Вдруг неожиданно получим зарплату. Ой, хорошо. 28 сентября, стрельцы. отличный день для расширения каких-то горизонтов, получения каких-то новых впечатлений, начала путешествий, романтических знакомств. Прямо вот с первого аккорда понедельника и побежали. Познакомились на улице, схватили и в аэропорт путешествовать, да? Ну, хотя бы по аэропорту поводить. Козероги. 28 сентября могут произойти перемены во взаимоотношениях с партнером. Кто-то решит расстаться. Ну, это вы подумайте. У других связь выйдет на более высокий уровень, да, 5G. Возможно, избранник вас порадует подарком. И все наладится, если до этого как-то шло в крив и в кось. Водолей. Хороший день для развлечений, романтических знакомств и свиданий. Займитесь тем, что вам нравится. Другие люди могут требовать вашего внимания. Вам может показаться, что те, кому от вас что-то нужно, становится все больше и больше. Это, ну, это просто раздражение. На самом деле, если вы хороший человек, к вам тянутся такие же люди. Тиктоком проверено. Рыбы. Физическая работа будет даваться легко. Полезен спорт, прогулки, любая активность, например, уборка дома. Работы может быть много, и вряд ли она будет творческая. Мужайтесь, рыбки!
0: Если спорить с женой, то молча. Если радио, то душевное.
1: Ну вот такой гороскоп, ребят, пользуйтесь. Ожидаем Дарью Тюжикову у нас в студии. Напоминаю, скоро радиотерапия. Есть возможность ответить на пару-тройку вопросов при помощи наших карт Таро. Так что пишите.
2: Все про...

0: Реклама.
1: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
2: Ого, какое кольцо! Откуда?
3: Из 7-карат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая.
2: Класс! Счастливая!
4: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции 7-карат. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте 7-карат.кв или по телефону плюс 3529-689-77-78.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Алиса, включи душевное радио.
6: Включаю душевное радио.

0: на билбет.бай или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Патриссимо шоу. Патриссимо шоу.
2: Дело, что мне надо сейчас, ну все такая хороша наша Даша, и мне тоже придется сейчас лить мармелад на эту же мельницу.
3: Ну почему, можно не лить. А ты вот такая, можно сразу тебя... к делу.
2: Хорошо. Скажи мне, пожалуйста, мне когда-то говорили, какой-то психолог, я там прочитал, ну не мне конкретно, я читал, для того, чтобы успокоить женщину в истерике, ты истеричка? Ну, давай честно.
3: Ну, да.
2: Конечно.
3: Да.
2: А для того, чтобы успокоить впавшую в истерику женщину, надо подойти сзади. Угу. А что у тебя так глаза засветились? Подойти сзади. Угу. А, сейчас заснет, я понял. Обнять ее, типа вот так вот крепко. Так. И тихонечко на ушко. Все будет хорошо. Ты слышишь, я шепчу тебе?
3: Да, да, я услышала.
2: Не спи, Утюжникова. Почки простудишь.
3: Мне кажется, так слабенько вообще.
2: Да,
3: тем не... более, если женщина истеричная, значит, у нее хорошие рефлексы, дергается. Значит, она может сзади вмазать с локтя. Поэтому я бы не стала подходить.
2: Ты точно девочка?
3: Сзади.
2: Ну, я, конечно, я да. Слушаю твои, твои рассуждения. То есть ты вообще какая-то. Нет, ну ты пацанка, это по тебе видать.
3: Это мне Кристина рассказывала прием.
2: Прием?
3: Да, это к ней прием, так прием. Сзади подошли, она как дула с локтя.
2: Ну, слушай, этот циркуль, на который похож твоя любимая Кристина, она там в любом случае острыми локтями там все перемелит. Это, в любом...
3: Но она крутая, я ей горжусь очень сильно.
2: Ты уже ей гордишься.
3: Да,
2: я
3: да.
2: Я же говорю, ну понятно. Ясно. Утюжникова, мы с тобой здесь с одной важной целью. Мы с тобой должны...
3: сделать ТикТок светлым и чистым.
2: А что ты ржешь надо мной?
3: Надо... Почему они я? На... Я они даже на... не смеюсь.
2: А, я вижу. Ты думаешь, трансляция тебя прячет? Вы посмотрите, да? Как это называется? Хайпить человека, который несбыточной мечтой болеет. У меня даже герпес высыпал на лице от того, что я эту мечту до сих пор себе лелею.
3: Точно на лице, не видно просто.
2: Больше не покажу. А мы с Утюжниковой здесь для чего? Для того, чтобы замутить радиотерапию. Она традиционно опять у нас в хохломе. Это какая-то уже традиция.
3: Я не понимаю, просто то жарко, то холодно, то на улице.
2: Это любовь.
3: То... Нет, это, мне кажется,
2: нет, не
3: ОРВИ.
2: Это ОРВИ. Хотел ей сделать лучше, она, как всегда, пошла в другую сторону. Итак, ребят, совсем скоро радиотерапия. Вы можете задать нам вопрос. Мы при помощи карт Таро ответим на него. Либо да, либо нет. Используем для этого наш Телеграм, душевное радиочат. Пара-тройка вопросов поместится, но не больше. Дерзайте.
4: Реклама. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
5: Готовы вернуться туда, где музыка была настоящей, а танцы до последней песни? Здесь нельзя просто стоять и смотреть. Здесь хочется танцевать,

0: Ретро-дискотека Беларуси. Мы начинаем новый громкий сезон. Поехали! 10 октября Гомель, Манеж, Локомотив. 17 октября Минск, Душевный фестиваль, Дворец спорта. 24 октября Могилев, клуб на Дубровке. 31 октября Гродно, клуб База. Не оставайтесь дома, не смотрите потом видео других. Будьте с нами там.
1: Танцплощадка.
0: Доступные билеты закончатся очень быстро на Ticket.pro.
2: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное, уже предусмотрено. Подробнее на сайте belapb.by и по телефону 136.
3: Белагропромбанк. Нужно перевести вещи или сделать ремонт? Поручите дела на услугах онлайнер. Разместите заказ и выбирайте исполнителя по ценам и отзывам. Услуги онлайнер. Легкое решение сложных задач.
4: Яркие артисты, яркая музыка, праздник без границ. Народное – это модно. Татьяна Куртукова, Прохор Шаляпин, Плута, Александр Амелев, группа «Балаган Лимитед» и другие артисты. Душевный фестиваль приглашает на концерт «Душа народная». 17 октября, Минск, Дворец спорта. Билеты на Ticket.pro.
0: Генеральный партнер фестиваля – белорусский маркетплейс «Емол».
5: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29 624 10 57.

автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Гомель. Олимпийская, 15Б. 3 октября в 14:00. Душевное радио. Слушай свое.

0: А в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
1: Подриссимо-шоу. Утро будет!
2: Мимикрия. Нет. Металлургия. Нет. Шизофрения. Не дай бог. О! Радиотерапия.
3: Все, наши пушки заряжены. Мы начинаем радиотерапию. Медсестра в хохломе. Это чудесно звучит. Итак, в данный момент мы с вами кому будем, Дарья, отвечать?
4: Мы будем отвечать Hyundai. Александру.
3: Hyundai, да? Нет. Какому Александру?
4: Ну вот, Александр, куплю ли я машину?
3: Блин, ну давай, хорошо, куплю ли я машину? Говори стоп когда.
4: А, стоп.
3: Есть.
4: Стоп.
3: Александр, купите ли вы машину? Нет, сегодня как прилипло, да?
4: Вот круто. Так вот.
3: Нет, получается, тройка жезлов. Излишняя самонадеянность, недостаток энергии для достижения целей, ненадежное окружение, отсутствие доверия, плохое время для начала новых проектов. Надо подождать.
4: Ну, вот вы только не думайте, что это, ну, 100%. Измените свое отношение и
3: к машине.
4: Купите
3: и
4: машину.
3: Купите себе мотороллер. Это вот называется...
4: Начните с малого, с тачки хотя бы.
3: Так тачка...
4: Нет, другая тачка.
3: Так, ну тут по поводу автомобиля тоже, да? Вот что-то есть. Где-то я видел по поводу Hyundai. Дмитрий, Дарья, хочу спросить у Картаро. Нужно ли мне брать авто Hyundai на выкуп или нет?
4: Стоп.
3: А что ты так быстро? Сегодня быстрая Дарья?
4: Да.
3: А Дарья знаете, что по поводу выкупа знает? Только когда на свадьбе невесту выкупают. Вот, а все эти выкуп автомобилей тебе же не суждено, да? Непонятно, что такое выкуп автомобиля. Ладно, пока она мечтает...
4: Надо просто перекупить.
3: Перекупить, да? Ну, отлично. Нет! Подождите, а что? Ту же самую карту вытащила, это что-то не так.
4: Да?
3: Да.
4: Ну, давай еще раз. Ну,
3: давай еще. Да, ё-моё.
4: Да ты уже перетасовал, нормально.
3: Хорошо. Оба! А, кстати, да, вот это хорошо, да, сказала. Значит, ну, никаких ответственностей мы с Дарьей не несем. Да, да, достижение материальных целей, это четверка пентаклей, привязанность к занимаемому месту, ну, это автомобиль, наслаждение достигнутым, отсутствие желания стремиться дальше и какие-то помехи.
4: Ну, вот так вот.
3: Слушайте, ну, дальше от Hyundai куда стремиться? Только к Ладе Гранде, правильно?
4: Еще одну успеем.
3: Не, уже все, 13 секунд.
4: Ну, ребят, Сергей, простите.
3: Ребят, совсем скоро Дарья Утюжникова здесь у нас в эфире с новостями. Она хороша местами.
4: Периодически.
3: Периодически, молодец.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Доброе утро. Когда в Беларуси начнут включать отопление в жилом фонде, рассказал министр ЖКХ Геннадий Трубило в эфире телеканала «Беларусь-1», сообщает Белта. По его словам, если среднесуточная температура будет в течение 3 дней ниже 10 градусов, то тогда начнется подключение жилых домов. Также Геннадий Трубило отметил, что отопительный сезон не стартует в стране одномоментно. Это связано с разницей в температурном режиме между регионами. Около 174 тысяч квадратных метров жилья построили в Минске за 8 месяцев этого года. По данным главстата, для нуждающихся в улучшении жилищных условий построены более 32 тысяч квадратных метров. Для семей, ведущих жилищное строительство с господдержкой, ввели в эксплуатацию еще примерно 24 тысячи квадратов. Кроме того, индивидуальные дома заняли 17 600 квадратных метров. Повреждение трубопровода, которое случилось накануне на улице Жуковского в столице, локализовано. Об этом рассказали в организации «Минскэнерго». На место происшествия оперативно прибыли 4 аварийные бригады. Специалисты остановили выброс воды. Сейчас осуществляется откачка жидкости, а также проводится обследование для точного определения места повреждения. С 15 по 17 октября в Минске пройдет душевный фестиваль. Событие, которое объединяет поколения любимыми мелодиями, пройдет уже в третий раз. Белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций. 15 октября в рамках фестиваля состоится финал конкурса народных исполнительских искусств. А 16 и 17 октября во Дворце спорта пройдут 3 больших концерта. «Звездный шансон»,

0: осадков. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова, а далее на душевном радио «Бодрисимо» шоу с Дмитрием Санковичем.
1: Реклама. 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
2: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября.
3: Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
6: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

Дорогие друзья, с вами я, Прохор Шаляпин. Я еду в Минск, чтобы выступить на душевном фестивале в концерте «Душа народная». И, конечно, очень хочу разделить этот праздник с вами. Приглашаю вас на концерт. Хочется, чтобы в этот день мы

всех заботах. Улыбались, пели и просто хорошо провели время. Я приеду с песнями и отличным настроением. Название концерта, как вы понимаете, обязывает. Будем петь от души. Встречаемся 17 октября во Дворце спорта. До встречи!

0: Внимание! Утро продолжается. Ноги на ширине плеч, плечи по ширине дивана, диван по ширине квартиры, квартира по ширине души.
1: Понеслась.
2: Бодриссимо!
1: Шоу!
0: Будем больше улыбаться.
2: Бодриссимо!
3: Шоу!
2: Будем крепче обниматься.
4: Утро будет!
1: Итак, друзья, утро будет где? Правильно, на волне душевного радио. И не важно, что это там. Понедельник, который день тяжелый. Оксаночке в Петербург. Привет большое от волны душевного. Радио, мы вместе, это классно. Да, в любом случае, впереди масса всего интересного. Я имею в виду не столько радиоволну, сколько нашу общую жизнь. Вы должны понедельник воспринимать именно как. Это начало нового пути. Но в любом случае, что-то будет по-новому. В любом случае, будут новые какие-то интересные встречи, интересные планы. И хорошо, когда по этому поводу рядышком, ну, где-то, в качестве сопровождающего, не хочется говорить фона, пусть все это дело идет гладко, под звуки любимых суперхитов нашего с вами великого поколения. Все это 24/7 в эфире именно волны душевного радио. Мы в этом плане, люди и радиостанция, вообще неподражаемы. Итак, в этом музыкальном часе мы с вами узнаем утка Fast News и очередной какой-нибудь прикольный лайфхак для жизни. В этом музыкальном часе мы узнаем, как можно еще больше соприкоснуться с прекрасным. Это удивительная коллаборация очень классного производителя питания «Кобринские яйца». И, конечно же, волны душевного радио. Никто до нас такого не делал, а мы сделали. И люди улыбаются, когда все это видят. Жму кнопку play, идем вперед, верим в лучшее и в солнце. Это самое главное.
5: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
6: Пап, купи сладкую вату и колу.
7: Сейчас сниму денег. Странно. Недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
8: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
9: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
10: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 82 800 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
11: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
12: Зачем придумывать, если все это уже есть? Есть в МТС.
13: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.
14: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: бытовую технику и постельное белье покупают на Емол. Стиральная машина «Атлант» 929 рублей. Двухспальная постельная из «Поплина» 89,99. Акция действует по 4 октября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Патриссимо Шоу, Патриссимо Шоу, Патриссимо Шоу. Утро будет.
1: Утка Fast News. Возможность узнать что-то такое. Кстати, очень интересная штука будет вам озвучена, если вы вдруг поедете в Китай. И вы должны будете очень внимательно к цвету своей кепки, но чуть вперед. А вы как вот относитесь, допустим, к мультфильму «Рататуй»? Там мышь, которая миксовала всевозможные интересные вкусы. Ну и говорят, что из этого получалось то что-то практически кулинарно гениальное. Так вот, одна из компаний представили общественности газированный напиток, вкус которого обычно не назовешь. Газировка получила вкус такого популярного блюда, как макароны с сыром. TikTok видит мой двойной фейспалм. Макароны с сыром, по словам производителей, этот кремовый напиток, с ноткой сырного вкуса, содержит тростниковый сахар, клетчатку и является низкокалорийным. Но я вам заброшу сейчас. Я не представляю себе. Каким образом бы вот ваши вкусовые рефлекторы отреагировали, если бы вы попробовали вот такую вот газировку со вкусом макаронов с сыром? Я с трудом переношу курицу с ананасами. Для меня это вообще кощунство. Я знаю, вы сейчас начнете мне говорить, успокаивать меня. Дмитрий, это же вкусно. Это же... Нет. Для меня овощ — это овощ. Фрукт — это фрукт. Курица — это не птица. Ну, вот у меня такая градация. Ну, поймите меня правильно. Я же овен. Я человек, воспитанный топором. Я не то чтобы этим гордился, это просто факт. И поэтому, ну, не знаю, судить, конечно, вам. Я вот попробовал, кстати, мороженое со вкусом вот белорусского драника. Идея, конечно, прикольная, но я не смог себя перебороть, что драник все-таки должен быть вкусный, со сметаной, с мясом и горячий. А вот в других, ну, вообще. Ну, прикольно, но не более того. Имхо, конечно, абсолютное. Не знаю, что вам с этим знанием делать, но мужайтесь. Ну и вот по поводу... А, не Китай, в Таиланд. Значит, житель Таиланда, приехавший на отдых в Китай, выбрал для путешествия неправильный головной убор. Очень многие наверняка же ездят сейчас в Китай. Это популярное, во всяком случае, в Беларуси курортное направление. Мужчина разместил в соцсетях фотографию своей зеленой кепки. Он приехал в зеленой кепке в Китай и рассказал, что никому во время пребывания в Китае не стоит носить такое на голове. На улице к туристу подошел местный житель и порекомендовал сменить головной убор, ведь его кепка означает, что мужчине изменяет жена или девушка. Запомните, если у вас зеленое на голове в Китае, вам изменяют. Поначалу наш герой решил, что его разыгрывают, но, покопавшись в интернете, убедился, что китайское выражение «на тебя надели зеленую шляпу» означает «тебе изменили». То есть мужчина в головном уборе такого цвета, он рогоносец. Но в разных культурах одна и та же одежда может иметь разный смысл. Герой этой истории запомнил, что китайские мужчины и сами не носят зеленые шляпы и никому не советуют. Вот так вот. Слушай, ну это прикольно, на самом деле. Я не знаю, как вы, я уже давно за границей не был, что-то вообще не тянет. Вот комфортно мне в Беларуси и все. Но если я вдруг куда-то вот ехал, а в свое время достаточно много путешествовал, я всегда читал о той стране, куда я еду. Но что-то особенное, чего там можно, чего там нельзя. У меня классическое убеждение, что если ты приезжаешь в какую-то страну в гости, ты должен соблюдать законы той страны и обычаи той страны, куда ты приехал. Ну вот примерно точно так же меня в Индии прямо с улицы, потому что я попался по пути свадебной процессии, забрали на свадьбу. Сказали, если откажешься, коровами затопчут. Это правда абсолютная. Ну, я вынужден был. Ничего не понимал, но сидел, улыбался, поздравлял там с этой гирляндой на груди. Вот такая вот история. Поэтому, если вы куда-то отправляетесь за пределы ваших стран или отдыхать, или просто путешествие, почитайте что-нибудь об этой стране. И запоминаем, да, в Китае зеленые кепки не носим. Ну и легкий ненавязчивый лайфхак. Опять же, вот как-то прям вот красной такой чертой там вот этот зажим для бумаг, да, оказывается, я не знаю вообще, кто это использует, их по прямому назначению, зажим для бумаг. Я вам сейчас брошу легкую такую штуковину, враг всех микробов называется, чтобы губка для мытья посуды всегда оставалась сухой и чистой как можно дольше. Прищемите ее после использования обычным зажимом для бумаг. Больше никаких микробов на вашей кухне. Я вот только не очень понимаю, как этот лайфхак работает, но я вам сейчас в Телеграм сброшу. У нас есть замечательное комьюнити такое, душевный радиочат мы в Телеграме называемся. Вот. Я не очень понимаю, в чем прикол. Это в том, что мы зажали там всех этих микробов, или мы сделали так, чтобы они никуда не убегали, или что? Вот в чем прикол? Но вот советую, типа, все, как только зажмете, вот так вот поставите губку для мытья посуды на этот зажим, сразу всех микробов не будет. Мне кажется, они просто высоты боятся, да, попадают вниз и уползут. Но у меня единственное объяснение. Дальше решайте сами, смотрите фотку.

0: Реклама.
1: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1050.

Осень в ритме выгоды. В пятом элементе скидки до 28% на встраиваемую технику Midea. Например, газовая варочная панель Midea с мощной ВОК-конфоркой всего за 792 рубля. Возможна оплата частями на 24 месяца с участием банков-партнеров. Предложение действует до 5 октября. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем!

0: Оп, вокруг было хорошо. Я напоминаю, душевное радио всегда пытается ближе к вам быть, чтобы у вас появлялась улыбка, чтобы внутри зажигался правильный теплый огонек. И самое душевное радио страны, и бренд, которому доверяют миллионы белорусских семей, объединились, чтобы сделать ваше утро еще теплее. Кобринские яйца теперь в упаковке с логотипом душевного радио. И совсем скоро появится новый дизайн упаковки, уже третий, по-моему. И я видел, что забрасывали люди к нам в Телеграм. Ну, согласись, берешь в руки и как будто прям все трепещет. Это же... Да. И ищем в магазинах Corona Green Unistore 7 пятниц XXL, Европа, соседи, простор, копеечка, маяк, Доброном. Очень прикольно, можно даже оставить себе для коллекции, как это сделал я, ну, потому что такая коллаборация, она уникальна. Идея, созданная во глубине душевного радио, и спасибо кобринским яйцам, что откликнулись. Ну, вот я спросил, как в Питере погода, солнечно в Питере, приезжайте. Оксаночка, спасибо большое. Это к чему? Ну, тут практически вся планета нас с вами слушает. Ну, теперь уже и через ТикТок. Вот, спасибо вам, ребята. Я надеюсь, вы чувствуете. Эх, занята фраза «наша любовь». Ну, давайте так. Вы чувствуете наше искреннее человеческое отношение к каждому из вас. Потому что музыка нас связала, да еще какая. В следующей музыкальной части продолжим. Я приглашаю всех в Телеграм, душевный радиочат. Мы что с вами делаем по понедельникам? Правильно. Делимся планами на эту рабочую неделю. Ну, и получаем настоящую искреннюю поддержку вас, может, даже подсказки, как сделать так, чтобы эти планы осуществились. Ну что ж, что вы запланировали на эту неделю? Выпускаем на волю, вселенная видит, чешет себе голову, мне голову, не знаю, там, кому она будет чесать, для того, чтобы это все сбылось. Пишите к нам в Телеграм, душевный радиочат.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Гомель. Олимпийская, 15Б. 3 октября в 14:00.

0: получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
1: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
2: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко «Фармакар ПЛС Палестина».
3: Новости на душевном радио.
4: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Доброе утро. 30 сентября в Минске в Белэкспо стартует выставка «Иннопром Беларусь». Крупнейший отраслевой форум традиционно собирает на одной площадке передовые решения в области транспорта, логистики, цифрового развития и других сфер. Часть экспозиции займут проекты белорусско-российского сотрудничества. По 2 октября выставка объединит представителей различных отраслей промышленности, бизнеса и государственных структур. В Беларуси в самом разгаре сезон осенних сельскохозяйственных ярмарок. Торговые ряды развернулись по всей стране, от столицы до районных центров. В Минске приобрести все необходимое можно на площадке у Чижовка-арены. Покупателям предлагают продукцию нового урожая напрямую от производителей. Сезон осенней торговли продлится до начала декабря. В ГАИ предупреждают о пробках на некоторых улицах столицы сегодня в связи с проведением мероприятия в Минск-арене на проспекте Победителей и улицах Нарочанской и Тимирязева прогнозируется увеличение транспортного потока. Рост интенсивности движения ожидается с 16:00, а в ГАИ просят участников дорожного движения учитывать эту информацию при выборе маршрута. Пятая выставка кактусов и суккулентов «Кактусомания» пройдет в Центральном ботаническом саду столицы 3 и 4 октября. Посетители увидят более 3000 растений из Африки, Северной и Южной Америки, от миниатюрных кактусов до настоящих ботанических редкостей. Среди них и знаменитая царица ночи – хилоцериус с огромными белыми цветами. Жемчужиной выставки станет геохинтония мексиканская, редкий кактус, открытый в 1991 году в Мексике.
5: И к новостям компании. В доме нас скидка 35% на пиццы. Только в сентябре.

0: юаней 4 рубля 51 копейка, 100 российских
1: 3,59. Погода на душевном радио.
0: По информации сайта Погода.бай, сегодня в стране переменная облачность без осадков. В Бресте до 22 тепла, в Гродно и Гомеле плюс 18-20, в Витебске и Могилеве плюс 17, в Минске сегодня также до 17 тепла и без осадков. Это были главные новости к этому часу, а далее на душевном радио Бодрисимо шоу с Дмитрием Санковичем.

0: Реклама.
1: Все, у меня был ужасный день.
2: Тебе срочно нужна терапия. Золототерапия. Пошли в Диаманта. Там скидки до 65% на золотые серьги. Цены от 289 рублей.
3: Радуйте себя без повода и выгодно с Диаманта. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте diamanta.by или по телефону 379-689-77-78.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
6: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
7: Ненаказуемо.
8: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Внимание! Утро продолжается. Ноги на ширине плеч, плечи по ширине дивана, диван по ширине квартиры, квартира по ширине души.
1: Понеслась.
2: Бодриссимо!
1: Шоу!
0: Будем больше улыбаться.
2: Бодриссимо!
3: Шоу!
2: Будем крепче обниматься.
1: Утро будет! Мы продолжаем. Давайте сверим часы. На всякий случай, у кого они особенно есть. 10 часов 13 минут в белорусской столице. Меня зовут Дмитрий Санкович. Вы правильно настроены. Это душевное радио. Ну и бэ-бэ-бэ. Бодриссимо шоу. Бодримся. Делаем это искренне. Делаем это с открытой душой. Не боясь, что туда прилетит ведро с мазутом. Слушайте, если этого бояться, мы абсолютно с вами окончательно очерствеем. А вот так, что у нас тут? Доброе утро в Гродно. Катастрофа на волне душевного радио. Только треск и слабые отголоски. Неужели изменилось? Нет, Саш, ничего не изменилось. И Тати тут тоже обеспокоены. Ребят, у нас есть предупреждение такое глобальное от Белтелекома, кому принадлежат, собственно, наши вещательные передатчики. Мы их только арендуем, насколько я правильно помню эту схему. И там периодически проводятся какие-то работы. И снижается мощность передатчиков, или они вообще там на краткосрочно отключаются для того, чтобы там поднялись люди. Идет модернизация оборудования. На самом деле это очень клево и очень круто. В итоге-то все станет только лучше. Поэтому вот такие вот периодические отключения, там, я знаю, и в Гомеле, и в Гродно, они будут. Но мы же есть в интернете. Это очень легко и просто. Если где-то потерялись волной душевного радио, я себе прибамбас за 48 рублей поставил в машину. Такой FM-трансмиттер. Прекрасно! Там, где не долетает душевное радио по FM, там я всегда по интернету и всегда на любимой радиоволне. Так что советую, ну, вот как-то вот так. Просто потерпеть, все станет и вернется на круги своя, все будет хорошо. Я напоминаю, что в этом музыкальном часе мы с вами делимся планами на эту рабочую неделю. Мои планы ясны. Никогда не думал, что я буду так страдать, когда дам в ремонт стиральную машинку. Вот мои планы, все остальные, ну, как-то так, в утиль. А, ну еще наказать настольный теннис моего большого бородатого коллегу с соседней радиостанции. Пока получается, пока хорошо. Не испытываю, конечно, от этого. Ну как, давайте буду откровенен. Когда вот он начинает ломать очередную ракетку об стол, мне немножечко становится хорошо. Да-да-да, но ничего, он эволюционирует и достаточно сильно. Ну это ладно, в основном, вот мои планы на рабочую неделю. Вернуть себе стиральную машину. Почему нет, тоже достойно. Какие планы у вас? Давайте помечтаем, попланируем вместе. У нас в Телеграме душевное радиочат. Помните, я вам рассказывал, что в Китае есть традиция запускать вот эти китайские фонарики. У нас она тоже есть. И делает это великая нация. Это не просто так. Они загадывают желание, и это желание поднимается там в Поднебесную. Ну, вот такая легенда. Для того, чтобы их услышали, желание сбылось. Вот примерно то же самое. Радиоволны летят высоко. Поделитесь планами, озвучим вслух и смотришь, поможем.

0: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
1: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
2: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.
3: Что бывает, когда звезды шансона встречаются в одном концерте? Правильно, концерт «Звездный шансон». Александр Малинин, Ярослав Сумишевский, Вика Цыганова, Евгений Кемеровский, Юрий Кузнецов-Таежный, Виктория Олешко, Мафик и другие любимые артисты. Душевный фестиваль «Концерт «Звездный шансон». 16 октября, Минск, Дворец спорта, билеты на Ticket.pro.
4: Генеральный партнер фестиваля – белорусский маркетплейс «Емол».
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Что на ужин?
1: Пюре, котлетки, петруха сегодня будут.
0: Что на ужин?
1: Митболы, петруха с булгуром, суперфьюжн.
0: Без лишних хлопот, без долгой готовки, вкусно и сочно в любой обстановке. Петруха всегда кстати.
2: Ладно, слушайте,

0: Я говорю серьезно. Могут стрелять по мне, а зацепят вас.
1: Саша, это общее дело.
0: И потом, мы с первого класса вместе.
2: И за все, что мы делаем, отвечаем тоже вместе.

0: друзья, отпускать на волю планы, которые нам предстоят на эту неделю. Не бойтесь. Вселенная должна это услышать, ну и помочь каким-то образом. Вот Наталья написала: «Добрейшее утро всем! Планов, как у Наполеона. Посадить розы, прибрать на дачном участке яблоки, свои или соседские». Ну, просто написано так: «прибрать». А я, как человек, который все воспринимает абсолютно буквально, я прям представляю Наполеона, который садит розы, рассовывает по карманам своего камзола, расшитого золотом, яблоки. Красиво. Красиво. Наташа, я надеюсь, что все обязательно осуществится. Григорий наш замечательный. Григорий, вы практически, ну как? Как вас ни назови, все будет мало. Не талисман, вы очень большой человек для нашей радиостанции. Вы удивительно харизматичный. И вот где вас наверняка видят, все знают, что вот эталон душевного радио. Григорий, привет вам огромный. Еду на единственное в Беларуси PET/KT. Я вообще не знаю. Ну и, видимо, что-то со здоровьем, да? Результат к концу недели очень важный. Гриш, я желаю вам в любом случае удачи. Вы человек солнца, это по вам видно. И вот это вот солнце, даже священники говорят, что самое главное солнце — это внутри каждого человека. И пусть это солнце горит, пусть это солнце обязательно согревает вас и окружающих. И на всякий случай зажму кулаки, они у меня большие, ну, собственно, как и сердце. И я надеюсь, что все будет в норме. Если это касается именно медицинского какого-то аспекта, удачи вам. Так, ну это вот такие вот планы, остальные зажали. Есть такое слово в обиходе еще, я не знаю. Вот у нового поколения. У нас, когда тебе не давал конфету кто-то во втором классе, ты что, зажал? А сейчас, наверное, уже не используют. Сколько интересных слов и понятий уходит в анахронизмы, но есть волна душевного радио, которая не даст этим полезным занятиям угаснуть окончательно. Мы в Телеграме, душевный радиочат. Поделитесь своими планами на новую рабочую неделю. Ну, интересно же.
1: Если разговор, то по душам. Если радио, то душевное.
2: Shut up and sleep with me, come on. Why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on. And sleep with me. Shut up and sleep with me, come on. Why don't you sleep with me? Shut up.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 82 800 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: масштабная ретро-дискотека Беларуси. Мы начинаем новый громкий сезон. Поехали! 10 октября. Гомель. Манеж. Локомотив. Не оставайтесь дома. Не смотрите потом видео других. Будьте с нами там.
1: Танцплощадка.
0: Доступные билеты закончатся очень быстро. На Ticket.pro и в кассе стадиона.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
1: Душевное радио. Слушай свое.

нормально провели время. Что тут еще? Ну, интересный такой вариант от Сергея Скачкова. Уехать в командировку и наконец-то увидеть свою девушку. Конечно, скоро буду на месте, не скучай. Такие планы на неделю. Слушайте, ну, обычно в командировке как-то под другим настроением, да, уезжает. А тут, видите, как, ну, серьезно, надо что-то менять. Разлука штука такая, конечно, она активирует. Больше романтики там, больше всего. Но в итоге не должны быть люди, у которых все хорошо между сердцами, но прям уж так далеко, что прям в командировке ездить. Ваня, да, приветы можно передать без всяческих проблем. У нас есть для этого специально рожденный человек. Ее зовут Ольга Шебека. Она врывается в эфир душевного радио с 12 до 15.00. И вот будьте активнее, потому что вы потом начинаете уже после. А после уже не получится. С 12 до 2. Вот вам целое поле времени для того, чтобы кого-то поддержать, поздравить. Только, пожалуйста, делайте это искренне. Делайте это каким-то оригинальным способом, потому что вот это все здоровье, счастье, пух. Ну так себе. Мы же с вами должны подключать сердце и душу, когда отправляем какой-то теплый флюид в адрес своего любимого и близкого человека. Простите, имею право душнить. Вы меня сами назвали Дмитрий Душнило Санкович. Так, ну что, 10.49. В принципе, надо оставлять вас с хорошей музыкой. Совсем скоро и Дарья Утюжникова со всей своей харизмой ворвется с новостями к вам. Там час послушайте музыку, а в 12.00, опять же, Шебека уже не даст вам скучать в этот понедельник. А вечером, уже знаю, ждут полюбился. Ну, тут по-другому невозможно к нему относиться. Дмитрий Кустов, ну, просто легендарный радиодиджей нашей любимой страны в вашем полном распоряжении уже вечером. Все отлично, все здорово, разогнали понедельник, а дальше будем только набирать обороты под звуки своей, надеюсь, любимой радиостанции. Всегда ваш Дмитрий Санкович. До встречи. Завтра буду с нетерпением бежать к вам в очередной эфир. Ну и надеюсь, вы будете с другой стороны бежать. Взаимно. Пока.

0: У каждой семьи свои маленькие радости и большие мечты. Путешествия, уютный дом, образование для детей, долгожданная покупка. А еще дни, когда можно просто быть вместе. Белагропромбанк – специальный партнер душевного фестиваля. Мы рядом в повседневных делах и важных планах.
1: Белагропромбанк.
0: Банк родной для каждого.
2: Душевное радио. Слушай свое.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Здравствуйте. Проверка боеготовности по поручению президента продолжается в одной из воинских частей 120-й отдельной механизированной бригады, передают Белта. Военнослужащим предстоит выполнить весь комплекс мероприятий и приведение в боевую готовность. В последующем с ними будут проведены контрольные занятия по огневой, тактической и физической подготовке. Белорусская продукция представлена на выставке Saudi Food Show 2026 в Саудовской Аравии. Проект объединил на одной площадке более 1000 крупных компаний продовольственной отрасли из 90 стран. Беларусь демонстрирует широкий перечень молочной продукции, в том числе из сухого молока, ассортименты сыра, масла и десерты. На выставке пройдут презентации перспективных стартапов инноваций в сфере общественного питания с участием представителей нашей страны. В Минске в торговом центре столицы проходит республиканский марафон «Сохраним сердце здоровым» ко Всемирному дню сердца. Организатор инициативы – Белорусский союз женщин. В рамках мероприятия гостям напомнили о важности беречь свое здоровье и вовремя обследоваться у врача. Завтра с 10 утра до 8 вечера порядка 20 пунктов здоровья развернутся в Минске, а также в областных центрах и крупных районных городах. Ученые из США узнали скорость тиранозавра. По мнению специалистов, древние ящеры передвигались не быстрее 7 км в час. Это темп размеренного бега человека. Чтобы прийти к такому выводу, исследователи проанализировали отпечатки следов протяженностью около 7 метров в геологической формации Хилл-Крик в Северной Дакоте. И о курсах валют. Доллар в Нацбанку 3 рубля 2 копейки, евро 3,44, 10 юаней 4 рубля и 51 копейка, 100 российских 3,59.
0: Погода на душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность без осадков. В Бресте до 22 тепла, в Гродно и Гомеле плюс 18-20, в Витебске и Могилеве плюс 17. В Минске сегодня до 18 тепла и без осадков. Это были главные новости к этому часу, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Нужно перевести вещи или сделать ремонт? Поручите дела на услугах онлайнер. Разместите заказ и выбирайте исполнителя по ценам и отзывам. Услуги онлайнер. Легкое решение сложных задач.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
2: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
3: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.
4: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 82 800 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Душевное радио. Слушай свое.

Технику для уборки и уходовую косметику покупают на Емол. Робот-мойщик окон Домио 269 рублей. Барьерный крем Селимакс 50 мл 49,99. Акция действует по 4 октября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
2: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
3: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29 624 10 57.

0: Осень в ритме выгоды. В пятом элементе скидки до 28% на встраиваемую технику Midea. Например, индукционная варочная панель Midea с инверторным нагревом и скошенными краями всего за 864 рубля. Возможна оплата частями на 24 месяца с участием банков-партнеров. Предложение действует до 5 октября. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем!
1: Душевное радио. Классика хитов. Get real with the fever on the dance floor.

0: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

0: У каждой семьи свои маленькие радости и большие мечты. Путешествия, уютный дом, образование для детей, долгожданная покупка. А еще дни, когда можно просто быть вместе. Белагропромбанк – специальный партнер душевного фестиваля. Мы рядом в повседневных делах и важных планах. Белагропромбанк. Банк родной для каждого.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Встречаем полдень. Вы слушаете душевное радио.
1: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
2: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
3: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко «Фармакар ПЛС Палестина».
0: Новости на душевном радио.
4: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Глава государства сегодня проводит кадровые назначения, пишет Белта. В списке 29 человек, 18 лично присутствуют в Дворце независимости. Президент отметил, что назначения знаковые и очень важные для страны, по всем направлениям без исключения. Так, заместителем главы администрации президента назначен Павел Муравейко, а министром антимонопольного регулирования и торговли Александр Яковчец. С пятницы очередь грузового и легкового транспорта на въезд в Польшу увеличилась в 3 раза. Об этом рассказали в Госпогранкомитете. Перед польскими пунктами пропуска фиксируется 455 грузовиков. Более 500 легковых авто находятся перед польскими погранпереходами Кузница, Белостоцкая, Тересполь и Бобровники. Их контролирующие службы приняли на свою территорию 29% авто. Автомобильная парковка на улице Первомайская на участке от Фрунзе до Пулихова перейдет в разряд платных с 1 октября. Сведения о режиме работы стоянки, размере и способах оплаты будут размещены на информационном стенде. Бесплатно находиться на парковке, не оборудованной шлагбаумом, можно в течение 15 минут. Нахождение автомобиля сверх этого времени без оплаты считается нарушением. К слову, любой пользователь может получить информацию о нарушениях правил парковки. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте «Парковка.бай». Панды Пин-Пин и Фушуан прилетели в США. Пара гигантских панд из Китая прибыла в Атланту. Их доставили чартерным грузовым рейсом. Это часть программы «Панда-дипломатия». Животных передали как посланников дружбы между народами. Атланта стала одним из 3 зоопарков США, где содержатся панды, и единственным на юго-востоке страны. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 2 копейки, евро 3,44, 10 юаней 4 рубля и 51 копейка, 100 российских 3,59.
0: Погода на душевном радио.
4: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, без осадков. В Бресте до 22 тепла, в Гродно и Гомеле плюс 19, в Витебске и Могилеве плюс 17, в Минске сегодня до 18 с плюсом и без осадков. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова, а далее на душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шебека.
0: Реклама. Каждое воскресенье в «Суперлото» новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
5: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
0: Душевное радио. Доброго дня.

0: Реклама.
1: Пап, купи сладкую вату и колу.
2: Сейчас сниму денег. Странно, недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
3: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
5: Готовы вернуться туда, где музыка была настоящей, а танцы до последней песни? Здесь нельзя просто стоять и смотреть. Здесь хочется танцевать, петь вместе со всеми. От «Ласкового мая» до «Продиджи». Танцплощадка «Душевного радио» – самая масштабная ретро-дискотека Беларуси. Мы начинаем новый громкий сезон. Поехали! 31 октября. Гродно. Клуб «База». Не оставайтесь дома. Не смотрите потом видео других. Будьте с нами там.
6: Танцплощадка.
5: Доступные билеты закончатся очень быстро на «Тикет.Про».
7: И, помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
8: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
9: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.
10: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября.
11: Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами.
12: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
13: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29 624 10 57.

0: Недушный день.
1: Чтобы хорошо выглядеть и чувствовать себя в понедельник, надо было бы продлить выходные. Продлеваем выходные. Но понедельник, он на той понедельник, чтобы с раскачки начать. Ну а чтобы, правда, себя хорошо чувствовать в начале недели, нужно было и вовремя лечь, и на ночь не переедать, и зарядки делать. Но мы как будто в идеале знаем, о многом мы слышали, мы вообще отличные с вами теоретики. Мы прекрасно знаем, как нужно кого учить, как надо работать, во сколько нужно ложиться, во сколько нужно вставать, сколько воды в день нужно выпивать и кофе. И вообще, мы все прекрасно знаем. Но делаем ли? И зачем? Зачем нам с вами жизнь-то нужна? Чтобы попробовать хоть раз начать этот понедельник хорошо, вот с улыбкой. Ну или хотя бы продолжить. Если начать не получилось, вот они, обеденные часы, минуты. С вами я, Ольга Шебека. Ну давайте мы хорошо этот сентябрьский понедельник продолжим. Ну насколько можем? А мы можем. А мы все можем. И еще мы можем в этом часе делиться приветами в телеграм-чате. Пишите, у кого сегодня, может, с вами в один день рождения, или у кого в кабинете какие праздники, кто на права сдал, кто квартиру купил, все нам рассказывайте. Ну, а мы в гости не нагрянем, но по радиоволне обязательно вас догоним. Где бы ни были, где бы ни ехали, душевное с вами. Так что жду ваши приветы в телеграм-чате душевного радио. Ну, а сейчас жду какую-нибудь музыку в эфире хорошую.
2: Что на ужин?
3: Пюре, котлетки, петруха сегодня будут.
2: Что на ужин?
3: Митболы, петруха с булгуром, суперфьюжн.
2: Без лишних хлопот, без долгой готовки, вкусно и сочно в любой обстановке. Петруха всегда кстати.

0: Недушный день.
1: Так, ACDC в Thunderstruck ошеломленно до глубины души выглядели еще несколько часов назад. Мы с вами, ну и хотелось, чтобы все это вместе с будильником оказалось сном. Знаю, многие вообще отказались бы стереть годы из своей жизни или вообще отдельные события отдельных людей, проснуться от петуха летом, желательно, в июне, да, чтобы все лето было впереди. Где-то там дзынькает корова колокольчиком, и где-то там уже завтрак бабушка готовит. Ну, хотелось бы дышать этой свободой, этим теплом, сеном, бегать, кататься, целый день на улице проводить. Ну и вот сегодня на ностальгии, наверное, сыграл один белорусский дизайнер. Он в сети, оказалось, выложил туда в сети фотографии пуховика, ну, необычного пуховика. Он потом даже прошелся в нем по улицам столицы. Это пуховик, сеновик прозрачный, такая куртка. Сеновик прозрачный, такая куртка.

0: карточки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
1: Яркие артисты, яркая музыка, праздник без границ. Народное – это модно. Татьяна Куртукова, Прохор Шаляпин, Плута, Александр Амелев, группа «Балаган Лимитед» и другие артисты. Душевный фестиваль приглашает на концерт «Душа народная». 17 октября Минск, дворец спорта. Билеты на Ticket.pro.
2: Генеральный партнер фестиваля – белорусский маркетплейс «Емол».
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Душевное радио. Слушай свое.

0: Реклама.
1: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
2: Нужно перевезти вещи или сделать ремонт? Поручите дела на услугах «Онлайнер». Разместите заказ и выбирайте исполнителя по ценам и отзывам. Услуги «Онлайнер». Легкое решение сложных задач.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Гомель. Олимпийская, 15Б. 3 октября в 14:00.
2: Привет в обед на душевном радио.
3: Как-то мало мы говорим или заботимся о чувствах друг друга или о своих собственных. Но бывает же такое, кто-то что-то сделает, или закат красивый, или музыка какая-то. Ну просто в эту самую секунду она играла внутри нас и теперь по радио. И мурашки побежали по коже. Фрисоном это тоже называется, еще по-другому эстетический озноб. Ну, по-моему, словосочетание достойно поселиться в нашей жизни, в этом нет ничего страшного. Не пугайтесь этих волосиков, поднятых на руках. Легкое такое покалывание, может быть, волна тепла или холода, это нормально. По затылку пробегает, по шее, по позвоночнику, потому что длится всего несколько секунд. И чаще всего это происходит от музыки, от звуков, когда есть переходы музыкальные, когда высокие или мощные какие-то кульминации в произведениях, и просто душа становится больше внутри, и как будто нужен ей куда-то выход. И еще вот этим самым фрисоном мы можем наградить друг друга, выработать эти дофамины, эндорфины, от какого-то приятного сюрприза может возникнуть, от награды, от неожиданности. Эти самые приятные неожиданности мы дарим друг другу в телеграм-чате Душевного радио. Пишите, кого с чем сегодня будем поздравлять. И это уже сделали некоторые. Например, Иван хочет передать привет в деревню Тарасовка Борисовского района тёще и тестю Наталье и Александру. Они у меня замечательные. Ну и всем тоже хорошего настроения желает, как у нас. Нам очень нужны рецепты замечательного настроения в понедельник, да, чтобы не отменять эти дни недели. Да, вроде не бездельники и могли бы жить, но эти понедельники, что с ними делается? Но у Натальи, Александра и у Ивана, с его супругой, все хорошо, все в этой деревне хорошо. Может, вы в грибы пошли, может, у вас сегодня выходной как-то сам по себе организовался или отпуск, что тоже бывает. Некоторые отдыхают осенью и прекрасно себя при этом ощущают. Привет и поздравления Дмитрию Георгиевичу из Ратомки. 43-летием отправил человек с непроизносимым ником в телеграм-чате. Но, думаю, Дмитрий Георгиевич вкусно сейчас проводит эти обеденные минуты и с удовольствием получает поздравления не только в Вайбере, какие-то картиночки, да, но еще и по радио. Человек поздравил. Много вам желаю сегодня хороших слов, и пускай они все будут в яблочко, в точечко, пускай они все в такой яблочный сейчас сезон попадают прямо в цель, все будет о вас, и все будет хорошим. Вы, надеюсь, хороший человек, улыбайтесь сегодня побольше, наслаждайтесь этим понедельником и 28-м днем сентября. Продолжим делиться поздравлениями, передавать привет еще в следующем часе. Пишите в телеграм-чат.
2: Если тише едешь, то никому не должен. Если радио, то душевное.
4: У каждой семьи свои маленькие радости и большие мечты. Путешествия, уютный дом, образование для детей, долгожданная покупка. А еще дни, когда можно просто быть вместе. Белагропромбанк – специальный партнер душевного фестиваля. Мы рядом в повседневных делах и важных планах. Белагропромбанк – банк, родной для каждого.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Альтернативная конкурентная точка зрения должна существовать на самом высоком уровне. Об этом Александр Лукашенко заявил, принимая решение о назначении замглавы администрации президента Павла Муравейко, передает Билта. Глава государства заметил, что кандидатуру Павла Муравейко ему никто не рекомендовал. Это было личное решение, отчасти неожиданное как для нынешнего руководства администрации президента, так и для Госсекретариата Совета Безопасности и военных. Это кадровое решение направлено на то, чтобы получить альтернативную точку зрения на ситуацию в вооруженных силах от грамотного профессионального человека. В Беларуси с 2027 года заработает современная цифровая платформа для путешественников «Умный город». Одним из ее преимуществ является единое цифровое окно. Туристические объекты, интерактивная карта, события и сервисы появятся в одном пространстве. Пользователям также будут доступны умные маршруты, индивидуальные и групповые путешествия с фото, аудиогидами и другой полезной информацией. Туристы получат возможность познакомиться с объектами еще до поездки посредством виртуальных туров и 3D-выставок. Около 174 тысяч квадратных метров жилья построили в Минске за 8 месяцев этого года. По данным главстата, для нуждающихся в улучшении жилищных условий построено более 32 тысяч квадратов. Для семей, ведущих жилищное строительство с господдержкой, ввели в эксплуатацию еще примерно 24 тысячи квадратных метров. Кроме того, индивидуальные дома заняли 17 600 квадратных метров. Более 1000 любителей забегов с препятствиями здорового образа жизни накануне испытали себя на выносливость и крепость духа. Известный далеко за пределами нашей страны «Бизон Рейс» собрал в несвежи участников из разных стран. Особенность именно этого осеннего забега заключается в антураже, ведь старт и финиш проходят на территории Несвежского замка. А 18 октября забег из серии «Бизон Рейс» пройдет в Раубичах. День рождения не повод переплачивать. Суши, пицца, шашлыки со скидками 50% в 70 заведениях Минска. Сливки Бай знает, как накормить всю тусовку выгодно. Заказывай, гости скажут спасибо. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 2 копейки, евро 3,44, 10 юаней 4 рубля и 51 копейка, 100 российских 3,59.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность без осадков. В Бресте до 22 тепла, в Гродно и Гомеле плюс 19, в Витебске и Могилеве плюс 17. В Минске сегодня до 18 с плюсом и без осадков. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова, а далее на Душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шебека.

0: Реклама.
1: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Доброго дня!

0: Недушный день.
1: Wake up now, спел так, что группа Аква, но не всегда вот так вот по щелчку это самое пробуждение случается. И тогда нужно еще несколько раз перевести будильник, вообще проспать, чтобы наконец-то почувствовать себя человеком не амебного состояния. Но вот это вот

0: состояние заторможенности после подъема знакомо всем. И это, оказывается, называется сонной инерцией. То есть мы продолжаем спать, но вот уже чистим зубы, вот уже куда-то собираемся, вот мы уже едем в автобусах или за рулем, что еще опаснее, в такой сонной инерции. Но когда-то из нее приходится выйти, а может быть, до вечера даже иногда получается, да, идти, чтобы наконец-то вечером проснуться. Бывает такое. Кофе подействовал, фаза поменялась, и у нас, конечно, миллиард, наверное, историй про то, как однажды нас разбудили. Мне мама рассказывала, что ее в студенчестве выносили в коридор, прямо в кровати, и она не проснулась вот от этого самого действия, а проснулась только когда наступила ее фаза пробуждения утром. Good morning. А в общежитии еще были такие коридорного типа. Вот это пробуждение. Расскажите мне о своем самом необычном пробуждении. Было ли оно у вас? От ушата воды, от какого-то щекотки. Какое самое необычное пробуждение случалось с вами в жизни? Может, адреналиновое или романтическое? Напишите, что можно, в телеграм-чат Душевного радио. Ну и туда же присылайте приветы своим людям. В понедельник нужно их отправить. Поддерживающие солнечные осенние приветы. Жду там же.
1: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.

0: Ого, какое кольцо! Откуда?
1: Из Симкарат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая.
0: Класс!
1: Счастливая!
2: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции Симкарат. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте simkarat.by или по телефону +35 29 689 77 78.
3: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 82 800 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
4: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 1057.
5: Душевное радио.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Просыпаться, оказывается, вообще-то сложное и иногда даже непредсказуемое занятие. Вот так вот в истории насобиралось уже много случаев, когда люди подходили к этому, казалось бы, обычному, такому домашнему, уютному вопросу, но с большим размахом. Вот я нашла рассказ о том, как один шотландец бурно гулял вечером и случайно перелез через забор Виндзорского замка и лег спать на королевской кушетке. А утром его, конечно же, разбудила гвардия, ну, вот так по-богатому, да, прикорнул. А в ЮАР угонщик забрался в дорогую машину, включил кондиционер, прилег на минуточку. Ну, устал человек, пока вскрывал автомобиль и уснул, а утром его хозяин машинки разбудил и вместе с полицией. Такая светомузыка была, да, все ему улыбались, попался голубчик, ой, да. Так что, если сегодня вы проснулись в своей постели, чужую машину не угнали, да, вас не окружил спецназ, поздравляю, утро уже началось идеально. Ну, а рассказываете вы в телеграм-чате о том, как однажды вам повезло или не повезло проснуться адреналином истории за километр. Вот, вот, да, веет. Ну, потому что несколько у Дмитрия было таких добрых, в кавычках, утр. Когда-то от пожара пришлось очень даже проснуться, но это хорошо, хорошо, что вас разбудили. Ну и во втором году уходил на дембели, молодые будили холодной водой из большой кастрюли. Это за все такая месть пришла. А Ольга однажды проснулась ночью от звука капающей воды в коридоре. Оказалось, заливают соседи. Так на ранней, только капельной стадии Ольга разбудила всех сверху, нашла источник, и утром был бы потоп, а так, получается, вовремя ушки, да, на макушке оказались. Расскажите вы в телеграм-чате душевного радио о том, как однажды необычно вам повезло проснуться. Ну, раз рассказывайте, значит, точно повезло. Ну, и туда же присылайте приветы для своих близких. Скоро, буквально через песенку, ими поделимся.
0: Душевное радио. Классика хитов. Автотовары и матрасы покупают на «Емол». Зимняя резина «Белшина» R16 – 123 рубля. Ортопедический матрас «Вегас» – 251 рубль. Акция действует по 4 октября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Своего теплого, солнечного и еще летнего привета дождалась Танюшка. Сергей вам отправляет вот этот самый приветик и пишет, что вы неотразимая девушка, а глаза у вас цвета лета. Я даже погуглила, что это за оттенок такой, но, как правило, зеленый, либо серо-голубой, либо ореховый. Да, вот такая ассоциация с теплыми солнечными днями, зеленью травы, чистотой неба безоблачного. Но мне кажется, что главное в глазах иметь лучики счастья. Вот счастливые глаза, их издалека видно. И какого бы оттенка они ни были, светлого, всей палитре очень идет счастье. Поэтому нам всем сегодня желаю вот такого изюмного, искрящегося взгляда. И даже не важно, какого цвета тот самый наш глаз, один и другой. Главное, чтобы в нем была вот такая жизненная энергия и красота. И тогда любой образ, и даже в понедельник, внешность будет, ну, будет хороша сама по себе. Поэтому, Татьяна, мы будем вам немножко подражать. И таких внимательных Сергеев нам бы тоже рядышком с собой иметь, которые замечают столько нюансов в нашем настроении. Знаете, когда написать хорошее сообщение на душевной радио, чтобы поддержать нас еще больше. Поздравляю Дмитрия с 43-летием. Сегодня с днем рождения, Дмитрий! Ну и такое ощущение, что в 43 года уже можно много чего хотеть. И уже вы точно знаете, чего вам хочется. Уже столько всего попробовали, ошибок наделали. Ну а теперь все, освобождаем себя. Мотоциклы так мотоциклы. Дом в лесу так дом в лесу. На рыбалку с друзьями или в горы, или поле голубикой засадить, пожалуйста. Или ремонтантной малинкой, чтобы в сентябре и в октябре урожай собирать. Пожалуйста, любые эксперименты вам уже разрешены. Как будто другому возрасту они не подвластны. Но 43 года уже можно, уже некуда тянуть. Нужно хорошенько и сочно прожить каждый день. 43 года красиво. Ну, вот до 45-летия, до ягодного юбилея еще чуть-чуть вам осталось. Но я думаю, тоже вас будем поздравлять с этим юбилеем. Пишите вы, кого и с чем сегодня нужно и хочется поздравить.
0: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
2: Пап, купи сладкую вату и колу.
3: Сейчас сниму денег. Странно. Недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
4: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
5: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

Осень в ритме Haier. В пятом элементе только до 5 октября. Покупай вертикальный пылесос Haier C6 Flexi со сгибающейся трубкой и силой всасывания 30 тысяч паскаль со скидкой 30% всего за 699 рублей. Возможна оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем!

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Какая идеальная тема для понедельника. Говорим о снах и неожиданных пробуждениях, что с вами в жизни случались. Но вот правда всем знакомо. Вот секунду назад летали над океаном, либо танцевали на балу, а потом бам, реальность. Бьет наотмашь, просыпаемся от того, что нам показалось, будто падаем в бездну, был такое, вздрагиваем, от этого сами себя можем разбудить, или от грохота, который да, где-то там случился. Мозг наш гениальный режиссер, но иногда он включает такой дешевый фильм, дешевый сценарий, недоплачивает сценаристам, внезапное пробуждение часто оборачивается большим стрессом. И реально этот испуг меркнет перед эмоциональностью того, что мы потом ощущаем. Вот к истории, которую, я уверена, проживала половина женщин, от которой вздрагивают, другая половина мужчин. История простая. Мне приснилось, что муж изменяет. И, к сожалению, этот сон настиг Татьяну. Однажды не ее одну разбудил ее. Сон, где муж изменял, оказалось, это сосед закурил в постели. Если бы не сон, угорели бы. То есть все-таки что-то такое. Нет дыма без огня и в этой ситуации в том числе. Но внутри же какая ярость кипела настоящая. Совершенно несонная. Ярость, обида, горечь. Поворачиваем голову, а там негодяй мирно спит рядом. Укутался в одеяло, слюньки пускает на подушку. Но вот еще несколько минут назад он так лукаво улыбался, а потом танцевал или обнимал совершенно другую. Обида настоящая, неважно, что это сон. Что нам делать в такой ситуации? Я даже посмотрела, к чему снится измена мужа. Итак, открываем наши сонники. А когда-то же мы, правда, открывали сонники и искали объяснение вот этих невероятных ассоциативных, символических каких-то рядов, да, что привиделись. Итак, сонник Миллера символизирует этим самым сном про мужскую неверность, нашу наивность, скрытые сомнения или предупреждение о мелких бытовых ссорах и недопониманиях. То есть все-таки не просто так вот эта вот ассоциация берется. И многие вообще сомнологи считают, что такие сны из-за усталости к нам приходят, из-за сильного стресса, из-за накопившегося напряжения. А лучше всего на кого это напряжение стряхнуть? Правильно.
0: Душевное радио. Душевное радио. Музыкальное путешествие во времени.
2: Реклама.
3: Нужно перевезти вещи или сделать ремонт? Поручите дела на услугах онлайнер. Разместите заказ и выбирайте исполнителя по ценам и отзывам. Услуги онлайнер. Легкое решение сложных задач.
4: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» – это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» – 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
0: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Гомель. Олимпийская, 15Б. 3 октября в 14:00.
2: Всем привет. С вами Олег Газманов. Вы слушаете мою песню на душевном радио.

0: «Привет в обед» на душевном радио с Ольгой Шибеко.
1: Я по жизни загулял, спел нам Олег Газманов, и мы его, ох, как хорошо понимаем. Но будем честны, после любого, даже самого веселого вечера, выходного или, может быть, утра, у кого как распределяются времена для тусовок и отдыха, всегда наступает оно, самое то самое неожиданное, непредсказуемое пробуждение. Бывает так, открываешь один глаз и понимаешь, так, надо срочно вспоминать, где я был. Но сегодня мы с вами вспоминали истории о неожиданных, причудливых пробуждениях, где они с кем случались. Это, наверное, самое интересное, что теплое чувство, потом такое облегчение секунду спустя на нас накатывает. Ты понимаешь, фух, ну все, дом, все живы, а жизнь чертовски хорошая штука вообще-то, и все это было лишь сон. Но иногда пробуждение менее приятное. Вот Александр рассказал, как однажды перепутал направление и уехал из города Барановичи не в Минск, а в Брест. И тоже это было круто, но это как у рассеянного, да, с улицы бассейна. И у меня такое было только во время беременности. Я вообще ничего не помню, не понимала, что происходит. Но у вас, Александр, наверное, был другой повод, не менее обескураживающий. Так, Вероника просит привет передать всей команде. Вся команда от Вероники сейчас получает привет! Команда, правда, не подписала Вероника, но я думаю, что свои люди услышат, узнают и немножечко порадуются. И еще в эту секунду нужно порадовать любимую. Кирилл написал, что участок большой, где-то мы можем затеряться даже, и предлагает затеряться на кухне, чашечку кофе, душевное радио, и вот он, идеальный понедельник, правда? Подальше от работы, от суеты, ой, где-то на природе и домик, который можно протопить, ведь мы же сейчас вообще-то замерзаем в наших офисах, квартирах, но в таком случае нужно точно как-то активнее двигаться, чтобы не окоченеть окончательно, правда? Ну, естественно. А вообще, любая неожиданность, какая бы при пробуждении, да, нас не настигла, самое приятное, да, осознание того, что это всего лишь сон, мы дома, как бы водой нас не обливали, какими бы новостями не огорошивали, я хочу, чтобы реальность всегда была лучше сновидений, пусть так будет.
0: Душевное радио. Классика хитов.
2: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008.
0: Душевное радио. Слушай свое.

0: время. 2 часа дня. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
2: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
3: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения – до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко «Фармакар ПЛС Палестина».
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Синкевич. Добрый день. Кадровый день у главы государства Александр Лукашенко назначил Павла Муравейко заместителем главы администрации президента. Новые назначения произошли также в руководстве некоторых министерств. Александр Яковчик стал министром антимонопольного регулирования и торговли. Дмитрий Баско – председателем Госкомитета по стандартизации. Олег Дьяченко – уполномоченным по делам религии и национальности. Владимир Белый стал начальником генерального штаба, первым заместителем министра обороны. Президент также дал согласие на назначение руководителей местной вертикали власти. В России стартовали учения УДКБ «Взаимодействие», «Поиск» и «Эшелон». В маневрах задействованы воинские контингенты из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. В рамках командно-штабного учения с коллективными силами оперативного реагирования отработают подготовку и проведение совместной операции по локализации приграничного вооруженного конфликта. Подача горячей воды в пострадавшие от прорыва трубопровода дома восстановлены. Специалисты Минскэнерго к полуночи завершили сварочные работы на участке по улице Жуковского и затем поэтапно подключили воду в многоэтажках на улицах Могилевской, Воронянского и Жуковского. Что касается жителей пострадавших квартир и автовладельцев, проведут оценку ущерба и компенсируют затраты. И каждый случай рассмотрят индивидуально. Около 7 тысяч человекоподобных роботов продано в мире в прошлом году. Сейчас на планете их насчитывается более 4 миллионов. В основном это промышленные роботы, и ежегодно их количество увеличивается на 500 тысяч. Среди роботов, проданных в минувшем году, многие не выполняли продуктивную работу, а были приобретены исследовательскими учреждениями или компаниями для сбора данных с целью улучшения моделей искусственного интеллекта. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля 44 копейки, 10 юаней 4 рубля 51 копейка, 100 российских рублей 3 рубля 59 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, в основном без осадков. Ночью плюс 2-8, а днем в Бресте 19-21, в Гродно 18-20, в Гомеле, в Могилеве 16-18, в Витебске 15-17 тепла, в Минске без осадков и 16-18 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синкевич, а далее на Душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шебека.

Реклама. Готовы вернуться туда, где музыка была настоящей, а танцы до последней песни. Здесь нельзя просто стоять и смотреть. Здесь

0: главная ретро-дискотека Беларуси. Мы начинаем новый громкий сезон. Поехали! 10 октября Гомель, Манеж, Локомотив. 17 октября Минск, Душевный фестиваль, Дворец спорта. 24 октября Могилев, клуб на Дубровке. 31 октября Гродно, клуб База. Не оставайтесь дома, не смотрите потом видео других. Будьте с нами там.
1: Танцплощадка.
0: Доступные билеты закончатся очень быстро на Ticket.pro.
2: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 1057.
1: Душевное радио. Добрый

0: Недушный день.
1: Что-то, кажется, мы давно внимание деталям не уделяли. Того, тем самым деталям, которые и делают наше ощущение от этого дня таким легким в конце, таким приятным-приятным. Что было хорошего, спрашиваем мы у близких, когда собираемся дома, или у дорогих людей. Расскажи, что тебя сегодня удивило, что понравилось. Ну, а иногда бывает тяжело сформулировать ответ. Ну, а что было хорошего? Ну, работа, ну, с работы, ну, магазин, ну, там какие-то вот дела, и можно уделить внимание подробностям своих коллективных каких-то отношений. Но хорошее, по-настоящему хорошее, что с вами приключилось. И мы часто стесняемся своей наивности, своей сентиментальности, может быть, в чем-то инфантильности. Ну, как можно обрадоваться какому-то красивому листочку осеннему? Как можно взрослому человеку полные карманы каштанов набрать в обеденный перерыв? Зачем это делать? Ну или вот так красиво машина чистая смотрится, так душу радует. Ну а что хорошего с вами сегодня приключилось, можете рассказать в телеграм-чате Душевного радио. Рассказывайте смело обо всех своих нюансах, обо всех милых и душещипательных, возможно, историях. И в конце этого часа кому-то из вас, автора историй, подарю

0: 2 билета в Великое княжество Сула. Там и в первые выходные октября будет праздник День Учителя. Каждая локация будет для взрослых и маленьких источником новых знаний и впечатлений. И в следующий уикенд в Суле пройдет одно из самых ярких и эмоциональных таких мероприятий, посвященных музыке, палац музыки. Там открыли новую локацию, можно будет познакомиться с сокровищницей музыкальной нашей Беларуси. Пишите о своих историях, рассказывайте, что хорошего с вами сегодня приключилось, на чем внимание остановилось. Мы в конце часа решим, кто заберет 2 билета в Сулу.
1: Если конь, то в пальто. Если радио, то душевное.
2: Привет, Беларусь! Мы группа «Блестящие». 17 октября, в субботу, мы приедем к вам в Минск на душевный фестиваль.
3: Встречаемся во дворце спорта на большой танцплощадке от душевного радио.
2: В программе будут только любимые песни, хорошее настроение и танцы от души. Мы будем вас ждать!

0: Что на ужин?
1: Пюре, котлетки, петруха сегодня будут.
0: Что на ужин?
1: Митболы, петруха с булгуром, суперфьюжн.
0: Без лишних хлопот, без долгой готовки, вкусно и сочно в любой обстановке. Петруха всегда кстати.

0: Недушный день.
1: Пока вы вспоминаете, что хорошего произошло сегодня с вами и оформляете все это фотографией или текстом в телеграм-чат душевного радио, красивые места, люди, какие-то поступки, красивый блик солнечный, что впечатлило, открываем свою душу и свои глаза, и, поверьте, никто не будет придираться к излишнему инфантилизму или какой-то другому суперсолнечному проявлению вашей личности, только плюсики за это и два билета в Великое княжество Сула кому-то вручу. В конце часа пишите, фотки присылайте. Все это в телеграм-чат нас с удовольствием ждет. Да, рассветы, закаты, праздники, грибы. Все это можно. И в конце часа рандомайзером выберем того, кто получит два билетика в Великое княжество Сула. Но еще хотела с вами сегодня поговорить вот о чем. Мне кажется, вы тоже это замечали. Вот так на выходных где-то встречаете друзей, в родных, и оказывается, уже дети не зовут нас дядями и тетями. Просто я для друзей, детей своих друзей Оля, но на «вы». Вот так вот. Понятие, как будто дядя и тетя пропадает сейчас. Время такое. Время. Ну и как будто я против ничего не имею. На «вы», все уважительно, но просто Оля, Оля, вы. Это речь, конечно, о субординации. Какая она сейчас и нужна ли она вообще? Традиции называть друзей, родителей, тетями и дядями, они куда-то в прошлое будто бы уходят. И если лингвисты и социологи могут начинать бить тревогу или же нет, мы с вами посмотрим, что в мире происходит, как, кого, где называют и почему это происходит. Ну, мне кажется, наверное, мы боимся к себе обращения дяди и тети по причине, ну какие же мы дяди и тети, мы не чувствуем себя старыми, поэтому не нужно к нам так обращаться. Но это только первый шажок, а с другой, ну как будто, наверное, это первый основной шажочек такой большой. Ну и по имени тоже понятно, о ком хочет сейчас ребенок, с кем хочет поговорить, к кому обратиться, да? Аня, здравствуйте, можно сказать, например, так. И оказывается, эта традиция пришла к нам в гости из-за океана, потому что в англоязычном мире детей все чаще учат называть друзей и родителей просто по имени. Привет и имя. И вот уже формальный тон общения используют, конечно, стандартный мистер или мисс, но применяется это все реже и реже. Что же происходит в Германии? Немцы, конечно же, держат дистанцию традиционно. Друг родителей, если он не стал своим вообще, своим другом, своим в доску, для ребенка остается фрау, да, и тоже на «вы», все, все на «вы». Как же дела обстоят в Китае, в Корее, в Японии, в Азии? Здесь противоположная ситуация. Назвать друга родителей просто по имени – это оскорбление, противоположная нам ситуация. В Китае друга отца обязательно зовут непроизносимым или произносимым «шушу». По-моему, так вот это звучит. Дядя, который моложе отца. Или «бобо» – старший дядя. В Корее используют тоже какие-то специальные слова для мужчин, для женщин. Это не признак родства, а такой обязательный маркер уважения к возрасту. А в некоторых культурах, например, в Новой Зеландии, близкий друг родителей официально наделяется статусом наставника или старшего брата. И для этого существуют отдельные уважительные слова, которые подчеркивают, что вот этот взрослый имеет право участвовать в воспитании ребенка. Конечно же, язык отражает изменения в обществе. Расскажите о вашей конкретной семье. Есть ли у вас ощущение, что обращение дяди и тети просто уходит в историю?

0: Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: «Встречаемся в субботу», потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта. Танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на Ticket.pro. Генеральный партнер фестиваля — белорусский маркетплейс «Е-Мол».
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Слушай свое.
1: Всем привет, с вами ретро-вумен трио «Розовая роза».
2: И вы слушаете нашу песню на волнах душевного радио.
3: Аэропорты задержали ради нас с тобою все свои рейсы. Судьба устала делать знаки и сказала: надо решиться.

0: Недушный день.
1: Положено друзьям, делимся хорошими новостями, потому что настоящие бести проверяются только хорошими новостями, только настоящими звонками, реальными сообщениями. Если времени не хватает, на самом деле не хватает поделиться, позвонить своему лучшему и несколько часов отговорить, как это было раньше, то можно сообщение с 12 до 2 отправить на душевное радио в телеграм-чат. И привет от вас прилетит вашему лучшему, вашей лучшей подружке. И связь будто бы снова станет прежней, укрепится. Ну а сейчас, в этом часе, мы связь с собой, со своим настроением пытаемся как-то наладить и подкручиваем ее хорошими событиями, что сегодня уже успели случиться. Возможно, кому-то это покажется странным, но искренне наслаждается чудом, что происходит сейчас в лесу Тамара. В эти минуты там много грибов. И она сейчас уже выбирает рецепты для маринования. Поэтому, если вдруг у вас есть какой-нибудь шикарный рецепт, от которого потом все гости зимой сходят с ума. Ну, лучше, конечно, не сходят с ума. Лучше такой проверенный хороший рецепт, который всем нравится. Можете прислать Тамаре вот в личные сообщения. Расскажите, раз она в поиске находится, с удовольствием поможем. Александр сегодня радуется тому, что у его внучки Веронички день рождения. 3 года человеку уже исполнилось. И с утра он в чудесном настроении находится и ищет подарки. Да, вы хорошо, что за подарками не в лес пошли, да, в детские центры. Но вообще, конечно, нужно спрашивать уже у внучки Верочки об ее предпочтениях. Да, да, потому что тут уже надо угадать с мультфильмом, с персонажем, нужно угадать с короной, с объемом платья. Нужно, чтобы оно было очень пышным, чтобы именинницу не было среди него видно. Или все-таки что-то можно было разглядеть. Удачи вам, Александр. Фотографии рассветов и природы белорусской прислала в телеграм-чат душевного радио Дмитрий. И сейчас я собираю от вас то, что впечатлило сегодня, то, от чего вы улыбнулись, что вас порадовало. И скоро очень вручу кому-то из вас 2 билета в Великое княжество Сула. Вы сможете в любые дни туда съездить со своим лучшим человеком за ручку и насладиться новыми впечатлениями, да, чтобы было потом что обсудить. Так, Тафа что прислала? Кофе у нее сегодня заряжает настроением. А вот мне нравится шашлычок у Василия. Василий, мы немножко все тоже хотим к вам присоединиться. А Ольга рассказала, что ее шеф сегодня угостил собственной выпечкой и сказал: хотел просто порадовать и поддержать на работе. Жизнь сразу заиграла новыми красками. Главное, Ольга, чтобы ваш руководитель не из Амстердама вернулся, да, рецепт оттуда случайно не привез. Хотя, мне кажется, люди были бы добрее. Ну что, давайте посмотрим, что еще есть. К зиме готовится миф. Вот ж подпишитесь, как вас зовут. Это что-то... Я сразу подумала, это дозиметр стоит на банке. Банке с яблок. Это, наверное, зеленые помидоры, тоже очень вкусно звучит. Пьет кофеечек сейчас Люсия. И что еще? Ой, мне кажется, самое приятное впечатление, конечно, от кофейных и не только пауз в эти самые минуты. Давайте посмотрим, кто же из нас сегодня заберет 2 билета в Великое княжество Сула. Пронумеруем наши работы. Ну и после песенки расскажу, кто же победит.
2: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 82 800 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Недушный день.
1: Интересно, что мы ждем от жизни огромных потрясений, то каких-то побед грандиозных, этих гран-при, больших праздников, каких-то масштабных концертов, и чтобы обязательно там выступала звезда, ну, мирового масштаба, ну, как-то не ниже, да? Но правда ведь в том, что жизнь, она состоит из мелочей, каких-то побольше, каких-то поменьше, и хорошие события происходят с нами каждый день. Чашечка кофе с утра, улыбка какая-то прохожего, листья красивые. Я понимаю, что это звучит очень странно, но фокус в том, что мозг устроен на... фиксируется на проблемах автоматически. А чтобы что-то хорошее разглядеть, нужно приложить усилия, крошечные или иногда не крошечные. Замедлиться, зафиксироваться в этот момент. И когда мы научимся замечать такие радости, день обретет совершенно другие краски. Мы станем устойчивее, мы станем спокойнее, мы станем счастливее. И вот маленькими радостями, что происходит сегодня, с нами просила поделиться в этом часе. Кто успел, тот поделился. И сейчас мы выберем человека, которому достанутся два билета в Великое княжество. Сулайтак, этот человек у нас под номером 9. Его сообщение появилось в нашем чате. Кто же это? Давайте посмотрим. Сообщение 9 пришло от Дианы. Она сегодня словила это самое счастливое мгновение. Зефирное, взбито-сливочное. Какой красивый лебедь! Я думаю, что такое угощение мы бы заценили. И вот уже Сергей Сенкевич показался в студии. Готовится к новостям, он бы тоже заценил такую сладость, да, если бы она оказалась где-то рядышком с нами. Поздравляю вас, Диана. Расскажу за кадром, как вы получите два билета в Великое княжество Сула. Ну а я очень хочу, чтобы мы сегодня перед сном вспомнили обязательно что-то хорошее, приятное, что случилось с нами. И вы удивитесь, как этого много. Ни одно, ни два, ни три, может, будет еще больше этих событий. Давайте их собирать. До завтра. С вами была Ольга Шебека. Пока-пока.
2: Если крошка, то моя. Если радио, то душевное.
3: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
4: Душевное радио. Слушай свое.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Синькевич. Добрый день. Кадровый день у главы государства. Президент назначил Александра Яковчица министром антимонопольного регулирования и торговли. Александр Лукашенко рассчитывает, что новый глава МАРТ окончательно урегулирует вопросы в ценообразовании. Как пишет Белта, глава государства отметил, что знает о работе Александра Яковчица в должности замминистра сельского хозяйства и продовольствия и считает его грамотным специалистом, который разбирается в том, что происходит в сфере обеспечения продовольственной безопасности, АПК хорошо знает экспортный потенциал страны. В числе приоритетов для нового министра ценообразование, в первую очередь на отечественную продукцию. Представители более 40 стран примут участие в выставке «Инопром Беларусь». Она стартует 30 сентября. Как сообщил председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Михаил Мятликов, электронную регистрацию прошли представители практически всех континентов, и бизнес этих стран будет участвовать в работе выставки. А для ее посещения уже записалось более 10 тысяч человек. Мозырь станет площадкой для пилотного проекта. На городских маршрутах появится общественный транспорт с управлением на базе искусственного интеллекта. Он будет выполнять ключевые операции при управлении транспортом, тормозить и открывать двери. В свою очередь водитель останется в кабине, но он будет выступать в качестве бортового инженера, контролировать работу системы и подстраховывать ее при необходимости. Минские «Динамовцы» сегодня начнут пятиматчевую домашнюю серию в регулярном чемпионате КХЛ. Открывать серию игр на Минской арене «Зубры» будут «Слады» из Тольятти в 19:10. Добавлю, клуб из Тольятти с 5 очками занимает 10-е место в западной конференции. Минчане располагаются строчкой выше, имея 8 баллов. О курсах валют: доллар по Нацбанку 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля 44 копейки, 10 юаней 4 рубля 51 копейка, 100 российских рублей 3 рубля 59 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, в основном без осадков. Ночью плюс 2-8, а днем в Бресте 19-21, в Гродно 18-20, в Гомеле и в Могилеве 16-18 тепла, в Витебске 15-17 с плюсом, в Минске без осадков и 16-18 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич, а далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Телефон рекламного отдела МТС А1. 624-1057.
3: Доброго дня!
4: Здравствуйте, я Алексей Глызин. Слушайте мои песни на душевном радио.

0: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
1: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
2: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС.бай и по номеру 0890.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио. Слушай свое.

Бытовую технику и постельное белье покупают на Емол. Стиральная машина «Атлант» 929 рублей. Двухспальная постельная из «Поплина» 89,99. Акция действует по 4 октября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.

0: Реклама.
1: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 82 800 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
0: Телефон рекламного отдела МТС А1. 624-1057.
2: Come with me and close your eyes. I'll show you.

0: Осень в ритме выгоды. В пятом элементе только до 5 октября. Покупай современный QNED-телевизор LG диагональю 55 дюймов с технологией Mini-LED со скидкой и оплатой частями на 24 месяца всего от 83 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем!
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
1: Нужно перевезти вещи или сделать ремонт? Поручите дела на услугах онлайнер. Разместите заказ и выбирайте исполнителя по ценам и отзывам. Услуги онлайнер. Легкое решение сложных задач.
2: Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

0: У каждой семьи свои маленькие радости и большие мечты. Путешествия, уютный дом, образование для детей, долгожданная покупка. А еще дни, когда можно просто быть вместе. Белагропромбанк – специальный партнер душевного фестиваля. Мы рядом в повседневных делах и важных планах.
1: Белагропромбанк.
0: Банк родной для каждого.
2: Душевное радио. Слушай свое.

0: 4 часа дня. Вы слушаете душевное радио.
1: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
2: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
3: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко «Фармакар» ПЛС Палестина.
0: Новости на душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. Александр Лукашенко ставит задачу более активно задействовать переработку вторсырья. Соответствующее заявление прозвучало во время принятия главой государства кадровых решений. Генеральным директором предприятия «Белвторчермет» назначен Сергей Гунько. Обращаясь к новому руководителю, президент отметил, что ситуация, которая складывается у нас в стране в этой сфере, недопустима. Мы должны вторичные ресурсы использовать, как в Швейцарии. Это огромнейший резерв для нашей экономики. Новую школу в жилом районе «Сокол» откроют к 1 сентября следующего года. Об этом рассказал гендиректор «Минскстрой» Анатолий Ведерчик. По его словам, территория активно застраивается. Там уже возведено 9 жилых домов. Параллельно с возведением жилья в «Соколе» создают необходимую социальную инфраструктуру. Например, построили детский сад и открыли амбулаторию, встроенную в один из жилых домов. В ГАИ предупреждают о пробках на некоторых улицах столицы. В связи с проведением мероприятий в Минск-арене на проспекте Победителей, улицах Марачанская и Тимирязева прогнозируют увеличение транспортного потока. Рост интенсивности движения ожидают как раз в эти минуты. В ГАИ просят участников дорожного движения учитывать эту информацию при выборе маршрута. Эксперты обновили топ-50 самых дорогих люксовых брендов мира. Лидером 9-й год подряд остается автомобильный бренд Porsche. Правда, если год назад лидеры оценивали в 41 миллиард долларов, то сейчас он заметно подешевел до 35 миллиардов. Примечательно, что за год топ-5 самых дорогих брендов не изменился, но первая тройка потеряла в цене. Так, на втором месте сейчас расположился Chanel, третью позицию занимает Louis Vuitton. Новостям компании в «Доминос» скидка 35% на пиццы. Только в сентябре приходите в пиццерии «Доминос» или заказывайте горячие вкусные пиццы на самовывоз по промокоду GO со скидкой 35%. Подробности на «Доминос Бай» по номеру 7717. Государственное учреждение Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает посетить галерею национального декоративно-прикладного искусства. Здесь представлены изделия и произведения авторов из разных уголков Беларуси. Из льна и соломки, глины и стекла, копии фрагменты слуцких поясов, скатерти и салфетки и многое другое. Уникальный уголок традиционных белорусских ремесел ждет вас по адресу улица Октябрьская, 5, станция метро Первомайская. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля 44 копейки, 10 юаней 4 рубля 51 копейка, 100 российских рублей 3 рубля 59 копеек.
0: Погода на душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, в основном без осадков. Ночью плюс 2,8, а днем в Бресте 19-21, в Гродно 18-20, в Гомеле и в Могилеве 16-18, в Витебске 15-17 тепла, в Минске без осадков и 16-18 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на душевном радио вечерний эфир с Дмитрием Кустовым.

Вы слушаете «Душевное радио», мы его не ждали, а он пришел. Ну, здравствуй, понедельник. И вам здравствуйте, спасибо, что вам сегодня выбрали «Душевное радио». Знаете, я подумал, есть вещи неизбежные. Кто-то сегодня целое утро грибы собирал, кто-то на природе готовил что-то вкусное, обед, уж не знаю, или завтрак. Ну, а кто-то думает, господи, ну когда уже закончится эта работа, тем более в первый трудовой день. Мы будем с вами, не волнуйтесь, и на работе, и в пути, и дома тоже делать. Делайте громче «Душевное радио» в студии Дмитрий Кустов. В ближайшие три часа много чего интересного, ну и музыки классные, ну еще дам кинорекомендацию на этот вечер. Ну и, конечно, много интересных новостей. Вот очень скоро будет новость для всех поклонников комиксов. «Бэтмобиль» выставили на продажу. Чего за он, сколько просят? Все, ближайшие минут 8. Вам доброго дня.

0: Что на ужин?
1: Пюре и котлетки Петруха сегодня будут.
0: Что на ужин?
1: Митболы Петруха с булгуром Суперфьюжн.
0: Без лишних хлопот, без долгой готовки, вкусно и сочно в любой обстановке. Петруха всегда кстати.
2: Душевное радио. Слушай свое.

Вы слушаете душевное радио, кто-то отдыхает, кто-то на работе, но мы совсем забыли про тех, кто сейчас в пути, едет уже домой, ну, может, пораньше отпустили, или, ну, вот такой вот рабочий день у вас. Ну, завидуем по-доброму, конечно. Ну, и вот новость для вас, да, если за рулем, новость-то автомобильная. Вот если у вас когда-нибудь была мысль купить бы себе Бэтмобиль, вот сейчас тот самый момент, когда нужно проверить баланс карты. Оригинальный автомобиль из фильма Тима Бертона «Бэтмен возвращается» 92 года выставляют на аукцион. Кстати, предварительно за него хотят около 7 миллионов долларов. Ну и, кстати, это не реплика и не машина, собранная фанатами. Это тот самый Бэтмобиль, который использовался в съемках. Машина почти 6 метров длиной. Ее основой стали два шасси Chevrolet Impala, соединенные вместе. Ну, выглядит, кстати, ровно так, как и должен выглядеть автомобиль Бэтмена. Низкая, длинная, совершенно непригодная для того, чтобы незаметно съездить за хлебом, подвеска, да, и сама машина. Кстати, торги пройдут в Лос-Анджелесе 23 ноября. Слушайте, да, не реплика, а вот самый, что ни на есть, оригинальный автомобиль. На нем, как вы понимаете, выполняли прыжки, трюки и всякие безумные маневры. То есть за 7 миллионов долларов вы получаете автомобиль, который уже доказал, что умеет прыгать, летать, ну и переживать многое. Но я надеюсь, все-таки там какая-то инструкция будет, потому что нужно понять, что в ней за 34 года отвалилось.

0: Mam co 30 kopca ca.
1: Вы слушаете Душевное радио. Очень надеюсь, что понедельник вас сильно не помотал. Ну, такое за ним как-то прослеживалось. Ну, тяжеловатый день. Но, знаете, с другой стороны, хорошенько так отдохнули с вами на выходных. Так чего жаловаться? И погода вроде не подвела. Ну, кстати, бабье лето-то продолжается, как и наша уверенность в том, что оно задержится. Но синоптики вроде пока сильно нас не огорчают. Говорят, в ближайшее время будет тепло и хорошо. Ну, подробнее о погоде примерно через полчаса, чуть раньше. Расскажу вам, что там один медведь натворил в Японии, почему придется менять рыболовную лодку. Вот, обо всем этом, я думаю, через минут 10-12. Пока заходите на наш сайт душевнаярадио.бай. Там не только можно слушать любимые хиты онлайн 24/7 в любой точке планеты, но и посмотреть, какая песня звучала недавно. Потому что участились вопросы в нашем чате, в Телеграме, что же там звучало. Ну вот, душевнаярадио.бай к вашим услугам.
0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
2: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 82 800 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
3: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины Кордиан. Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины Кордиан – это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. Кордиан – 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
4: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
5: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
6: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.
7: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

0: Вы слушаете «Душевное радио». Как ваш понедельник? Как настроение? Я очень надеюсь, что у вас сегодня все хорошо. Вот несколько минут назад новость интересную, курьезную вычитал. Вот может поднимет настроение. В Японии медведь захватил рыболовное судно и 4 часа держал в страхе экипаж. Дождался, кстати, полиции, ну и просто уплыл, да. Причем, судя по всему, у медведя вообще не было никакого плана. Он просто хотел поспать. На борту было 3 членов экипажа. Они заперлись в каюте, вызвали полицию. Пока полицейские и охотники готовились разобраться с незваным пассажиром, медведь спокойно гулял по палубе, ну а потом улегся на носу и уснул. Кстати, через несколько часов проснулся, прыгнул с судна в море и уплыл. Позже его еще заметили в прибрежных зарослях, но поймать не смогли. Слушайте, мне кажется, он просто, знаете, решил показать, кто в лесу и на море хозяин, да, авторитетом блеснуть. А вообще, мне вспоминается эта шутка. Помните, медведи думают, что все люди живут на деревьях и плохо пахнут.
1: Реклама. Готовы вернуться туда, где музыка была настоящей, а танцы до последней песни? Здесь нельзя просто стоять и смотреть. Здесь хочется танцевать, петь вместе со всеми. От «Ласкового мая» до «Продиджи». Танцплощадка «Душевного радио». Самая масштабная ретро-дискотека Беларуси. Мы начинаем новый громкий сезон. Поехали! 24 октября. Могилев. Клуб на Дубровке. Не оставайтесь дома. Не смотрите потом видео других. Будьте с нами там. Танцплощадка. Доступные билеты закончатся очень быстро на Ticket.pro.
2: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

0: Вы слушаете «Душевное радио», вам хорошо и нам хорошо. Ну, кто бы мог подумать, что вот такое бабье лето придет, причем 28 сентября, вы представляете? Ну, сегодня, кстати, не только бабье лето, еще отмечается день тульского пряника. Вкусно. И день банного веника. Ну, вот он вам точно пригодится в следующем музыкальном часе. Там у нас стартует музыка «В дорогу», как всегда горячо, как всегда мокро. Но до этого здесь Сергей Сенкевич. Новости и, кстати, расскажет о погоде на ближайшие сутки. Ну, будем надеяться, не разочарует. Ну, а я очень скоро расскажу вам о том, что там за автомобиль решили воскресить в компании Renault. Кое-что из 60-х. Очень интересная новость. Дождитесь уже скоро в эфире.
1: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008 года.
2: Душевное радио. Слушай свое.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Синькевич. Здравствуйте. Президент Александр Лукашенко дал согласие на назначение 4 генеральных консулов в городах России и Китайской Народной Республики. Как передает Белт, на пост генерального консула Беларуси в Казани согласован Дмитрий Харитончик. Ранее он руководил Атлантом, был директором Минского завода холодильников. Игорь Болотов согласован на пост генконсула Беларуси в Новосибирске. Прежде он работал заместителем председателя Белорусского добровольного пожарного общества. На должности генерального консула Беларуси в Ростове-на-Дону согласован Игорь Павлющенко. Генеральным консулом Беларуси в Чунцине станет Александр Шалимов, который ранее занимал там должность консула. Вакцинация против гриппа проходит в поликлиниках Минска. Сейчас для массовой бесплатной вакцинации минчан используют российский препарат Гриппол Плюс. Также можно защитить себя и от коронавирусной инфекции. Для этого используют российский Конвасел. Сделать прививку от гриппа и от COVID-19 можно в один и тот же день. И в середине октября в поликлинике столицы поступят зарубежные аналоги для платной вакцинации. Французский препарат Ваксигрип Тетра и нидерландский Инфлювак. Номерной фонд белорусских санаториев планируют увеличить на 30%. Как сообщил заместитель директора Национального агентства по туризму Денис Бежок, в инвестициях в белорусские санатории может поучаствовать и российский бизнес. Есть ряд земельных участков, где инвесторы смогут построить новые объекты. Их уже больше 10, в частности, в Могилевской и Витебской областях, в том числе и на Брославских озерах. С 15 по 17 октября в Минске пройдет душевный фестиваль. 15 октября в рамках фестиваля состоится финал конкурса народных исполнительских искусств «Душа народная». На сцену столичного дворца культуры выйдут вокалисты и инструменталисты из Беларуси и России, чтобы продемонстрировать, как ярко звучит народная традиция. Их выступление оценит профессиональное жюри. Победитель конкурса получит денежный приз и возможность выступить на одном из концертов фестиваля. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля 44 копейки, 10 юаней 4 рубля 51 копейка, 100 российских рублей 3 рубля 59 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, в основном без осадков. Ночью плюс 2,8, а днем в Бресте 19,21, в Гродно 18,20, в Гомеле, Могилеве 16,18, в Витебске 15,17 тепла. В Минске без осадков и 16,18 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич, а далее на Душевном радио Дмитрий Кустов и проект «Музыка в дорогу». Час проверенных драйвовых хитов.

0: Раньше мы гонялись за этими дисками по всем ларькам. А теперь легендарная музыка в дорогу возвращается. I'll be back. Каждый будний день с 17 до 18.00. Включай громче душевное радио. Душевное с музыкой радио. В дорогу ты не просто доедешь, ты долетишь. Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Пап, купи сладкую вату и колу.
2: Сейчас сниму денег. Странно, недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
3: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
5: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября.
6: Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей.
5: Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
7: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
8: Все, у меня был ужасный день.
9: Тебе срочно нужна терапия. Золототерапия. Пошли в Диаманта. Там скидки до 65% на золотые серьги. Цены от 289 рублей.
10: Радуйте себя без повода и выгодно с Диаманта.
11: Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте diamanta.by или по телефону 329-689-77-78.
12: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.

0: Нет, ну с такой музыкой мы точно доберемся домой моментально. Пол Ван Дайк знал, на что делать ремиксы, как Dance With Me от группы Alphaville. Но, кстати, музыка в дорогу у нас в эфире ближайшие минут 50, поэтому быстрее собирайтесь с работы, бегите, летите, едьте домой. Ну и если уже за рулем, можно чуть-чуть, но так в рамках правил, прибавить хода, да? Мне кажется, вот мы часто мечтаем о каких-то несметных богатствах, дорогих домах, но, по-моему, нет ничего дороже, чем голодным, уставшим с работы приехать в свой родной, может, и скромный, но свой дом. Ну, еще и душевное радио здесь, и Дмитрий Кустов в ближайшие пару часов тоже составлю вам компанию. Мы, кстати, не только музыку будем слушать, очень скоро расскажу, чего там компания Renault решила воскресить, какой свой легендарный автомобиль. Будет интересно послушать все очень скоро.
1: Реклама. Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное, уже предусмотрено. Подробнее на сайте belapb.by и по телефону 136.
2: Белагропромбанк. Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Клёво же, ей-богу! Музыка в дорогу! Душевное радио.

Технику для уборки и уходовую косметику покупают на Емол. Робот-мойщик окон Домио 269 рублей. Барьерный крем Селимакс 50 мл 49,99. Акция действует по 4 октября. Подробности по номеру 771 09 91 или на сайте emol.by.

0: кто здесь самый модный, но, по-моему, подходящая песня для нашей следующей новости. Вот Рено решили воскресить автомобиль из 60-х, да, теперь старичок очень модный. Правда, есть нюанс, но обо всем подробнее в новости. Как и обещал, расскажу. Оригинальный Рено 8 Гордини появился еще в 64-м году. Это был, кстати, обычный семейный седан, но с неожиданно мощным по тем временам мотором. 77 лошадей. Слушайте, мощный мотор. Это вот как мы вспоминаем мобильные телефоны, да? По 10-20 мегабайт у нас там было. Радовали же. Так вот, теперь Рено показал современный концепт с тем же названием. Это уже двухдверное спортивное купе. Низкое, широкое, с огромными колесами, ну и шестью маленькими экранами. Они, кстати, стилизованы под старые аналоговые приборы. Ну а силовая установка полностью электрическая. Один мотор выдает 270 лошадей. Правда, серийного производства Рено пока не планирует. Слушайте, мне кажется, прекрасная такая автомобильная эволюция получилась, да, в 64-м. Вот вам, получаете, пожалуйста, семейная машина, 77 лошадей. В 2026-м у нас уже купе на 270 лошадей, огромные колеса, еще и 6 экранов. Слушайте, ну дедулю прокачали, я думаю, да, в спортзал отправили еще немножко к косметологу.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Вы слушаете «Душевное радио». Кстати, подумал вот только что, а ведь нас можно не только слушать, но и оставаться с нами, ну, скажем, на связи в самых главных соцсетях, в том числе в ТикТоке, в Инстаграме, ну и, скажем так, подглядывать за нами, чего мы тут делаем такого интересного, как развлекаемся за эфиром, в эфире, насколько хорошо проводим время, ну и с какими большими гостями встречаемся. Ищите нас во всех главных соцсетях. Если не разберетесь, на сайте душевное-радио.бай есть ссылки прямо на главной странице. Кликайте, попадайте, ну, к примеру, в Инстаграм или в ТикТок. Ну и не забудьте подписаться, чтобы первыми узнавать о самом новом, самом свежем контенте. Вам удачного пути, хорошего вечера. Дальше в нашем эфире «Музыка в дорогу».
1: Реклама. Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
1: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29 624 1057.

осень в ритме «Хайер». В пятом элементе только до 5 октября. Техника «Хайер» со скидками до 40%. Выбирайте по выгодной цене. Пылесос, аэрогриль, отпариватель и многое другое. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент «Бай». 30 лет. Помогаем!

0: Вы слушаете «Душевное радио». Сегодня нам хорошо, но мы просто пытаемся не вспоминать, какой сегодня день, да? Знаете, иногда лучше жить так, чтобы меньше думать о настоящем, чуть больше о будущем. Вот давайте попробуем абстрагироваться от того, что сегодня понедельник, ну и спланировать уже свой вторник. Ну или хотя бы подумать, чего вкусного и полезного вы приготовите на завтрак. На самом деле секрет идеальной утренней яичницы или пышного омлета прост. Щепотка уюта, хорошая музыка и только свежие продукты. Встречайте самую теплую коллаборацию сезона – кобринские яйца. Теперь они в упаковке с логотипом «Душевного радио». Ну, а совсем скоро появится новый дизайн упаковки. Готовьте с удовольствием, подпевайте любимым хитам, ну и делитесь заботой с близкими. Кстати, найти яркую упаковку на полках магазинов можно таких, как «Корона». Что я запутался, да? Короче, ищите в магазинах «Корона», «Грин», «Юнистор», «Семь пятниц», «XXL», «Европ», «Соседи», «Простор», «Копеечка», «Маяк» и «Доброном». Ну и можете, кстати, в чат «Душевного радио» отправить свое фото с яйцами. Можно просто яйца, но насколько вы стеснительны.
1: Что бывает, когда звезды шансона встречаются в одном концерте? Правильно, концерт «Звездный шансон». Александр Малинин, Ярослав Сумишевский, Вика Цыганова, Евгений Кемеровский, Юрий Кузнецов-Таежный, Виктория Олешко, Мафик и другие любимые артисты. Душевный фестиваль «Концерт «Звездный шансон». 16 октября, Минск, Дворец спорта, билеты на Ticket.pro.
2: Генеральный партнер фестиваля – белорусский маркетплейс «Емол».
3: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lato.by.
4: Нужно перевести вещи или сделать ремонт? Поручите дела на услугах онлайнер. Разместите заказ и выбирайте исполнителя по ценам и отзывам. Услуги онлайнер. Легкое решение сложных задач.
5: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29-624-1057.
6: Музыка в дорогу. Наша сборка. Душевное радио.

0: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Гомель. Олимпийская, 15Б. 3 октября в 14:00.
1: Впереди еще немного музыки в дорогу. Ну и Сергей Сенкевич тоже, в принципе, скоро будет собираться в дорогу. Но пока познакомит нас с вами с очередным выпуском новостей, расскажет о погоде. Все примерно через минут 8. Да. Вам желаем хорошего вечера. Ну и побыстрее оказаться там, где вы хотели оказаться. Очень скоро расскажу, что там купил Фернандо Алонсо. Какой-то эксклюзивный Бугатти. Дождитесь.

0: У каждой семьи свои маленькие радости и большие мечты. Путешествия, уютный дом, образование для детей, долгожданная покупка. А еще дни, когда можно просто быть вместе. Белагропромбанк – специальный партнер душевного фестиваля. Мы рядом в повседневных делах и важных планах.
1: Белагропромбанк.
0: Банк родной для каждого.
2: Если болеть, то за наших. Если радио, то душевное.
3: Душевное радио. Слушай свое.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый вечер. Президент, сегодня согласовывая назначение руководителей местных органов власти, напомнил о продолжении уборочной кампании, связанном с ней большим объемом работ. Как передает Белт, Александр Лукашенко подчеркнул, что пройдена только половина пути. Нужна серьезная мобилизация. Колоссальный объем работ еще предстоит осуществить. В частности, необходимо завершить уборку целого ряда сельхозкультур. О погоде на неделе рассказали синоптики. В основном будет сухо и без осадков, а температура на 1-2 градуса будет выше нормы. Ночные минимумы будут колебаться от плюс 1 до 11 градусов. А при ясном небе не исключены заморозки до минус 4, днем до плюс 21. Выходные без осадков, ночью местами заморозки до минус 3, а днем от 12 до 19 с плюсом. 1 октября, День пожилых людей. В Беларуси во всех регионах пройдет 5-й республиканский марафон по скандинавской ходьбе «Шаг к долголетию» для людей старшего поколения. Участие в нем могут принять любители активного образа жизни всех возрастов. Общий республиканский старт будет дан в Дзержинске. Душевный фестиваль, грандиозные музыкальные события снова в Минске. 16 октября в столичном дворце спорта состоится концерт «Звездный шансон», один из самых долгожданных вечеров фестиваля. На одной сцене встретятся признанные мэтры и яркие представители молодого поколения шансонье: Александр Малинин, Евгений Кемеровский, Ярослав Сумишевский, Вика Цыганова, Юрий Кузнецов-Таежный, Виктория Олешко, Андрей Тямчик, Мафик и другие артисты. Золотые хиты шансона станут красивым музыкальным полотном, в котором каждая ночь и каждое выступление откликнутся в сердцах зрителей. К новостям компании «Доминос» скидка 35% на пиццы. Только в сентябре приходите в пиццерии «Доминос» или заказывайте горячие вкусные пиццы на самовывоз по промокоду GO со скидкой 35%. Подробности на «Доминос Бай» по номеру 7717. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля 44 копейки, 10 юаней 4 рубля 51 копейка, 100 российских рублей 3 рубля 59 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, в основном без осадков. Ночью плюс 2,8, а днем в Бресте 19-21, в Гродно 18-20, в Гомеле, в Могилеве 16-18, в Витебске 15-17 тепла. В Минске без осадков и 16-18 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на Душевном радио вечерний эфир с Дмитрием Кустовым.

Да, душевное радио на связи. Я здесь тоже. Меня зовут Дмитрий Кустов. Предлагаю и этот час вместе провести. Слушайте, ну уже два как-то мы провели. Почему бы не пойти на третий? Тем более хорошо нам будет. Впереди у нас кино на вечер, да, совсем скоро. Один фильм порекомендую вам. Ну, знаете, чтобы этот понедельник хотя бы заканчивался интересно, да, и как-то уютно. Ну и еще чуть раньше узнаем, чего там купил Фернандо Алонсо, какой-то эксклюзивный супер-пупер Бугатти в единственном экземпляре, ну и сколько тонн алюминия там. Говорят, какое-то колоссальное количество, может быть, и новый мировой рекорд. Ну а пока расслабляемся, слушаем музыку, выдыхаем. Понедельник, все, теперь никакой работы даже в мыслях. Отдыхаем, хорошо проводим время. Вам легкого вечера.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
3: Ого, какое кольцо! Откуда? Из 7-карат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая. Класс. Счастливая.
1: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции 7-карат. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте 7-карат.бай или по телефону +35 29 689 77 78.
4: Каждое воскресенье в Суперлото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.
6: Душевное радио. Слушай свое.

0: Это «Душевное радио». Желаем вам максимально легкого и уютного вечера. Ну и чтобы не так скучно было ехать, если вы вдруг за рулем или где-то в пути, ловите автомобильную новость, причем эксклюзивную. Ну или точнее сказать, проэксклюзив. Фернандо Алонсо, ну знаете, такого, купил «Бугатти». Ну, казалось бы, купил и купил. Слушайте, ну, великий гонщик, почему бы и не купить. Но, что самое интересное, этой машины вообще не должно было существовать. То есть компании сказали, мы такое делать не будем, а он сказал... Будете, они сделали. Речь о Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse. Единственном в мире автомобиле с полностью фрезерованным кузовом из алюминия. Кстати, для него изготовили панели из цельных блоков. Причем ушло 20 тонн алюминия. 20 тонн! Что там под капотом? 8-литровый V16, 4 турбины, 1200 лошадей, ну и разгон до сотни примерно за 2,5 секунды. А, кстати, Алонсо заметили за рулем этой машины возле дилерского центра Bugatti в Монако. Кстати, сколько он за нее заплатил, пока, ну, пока неизвестно. Но учитывая, что не так давно купил Pagani Zonda за 10 лямов, мне кажется... Ну, были у него деньги, да, не с последних он, собственно, купил такой эксклюзив. Но мне кажется, самое прекрасное здесь даже не 1200 лошадей и не 20 тонн алюминия. Просто Bugatti не хотели делать эту машину. Алонсо захотел, и Bugatti сделал. Вот мне кажется, как у меня с женой, да, вот вечером говорит, слушай, надо что-то на завтрак. Я знаю, что там осень, там идет дождь, я знаю, что 10 вечера, магазин до 11, иди. Я говорю, я не хочу. Ну, иду.
1: Что на ужин?
2: Пюре и котлетки Петруха сегодня будут.
1: Что на ужин?
2: Митболы Петруха с булгуром Суперфьюжн.
1: Без лишних хлопот, без долгой готовки, вкусно и сочно в любой обстановке. Петруха всегда кстати.
3: Если седая, то ночь. Если радио, то душевное.

0: Вы слушаете «Душевное радио». Буквально недавно я просто осознал, что сегодня я абсолютно не выспался. Слушайте, как-то это резко, приходит, и понимаешь, что, поспать бы, пойти бы раньше сегодня. Вчера лег пораньше, в 10 вечера, честное слово. Лег, думаю, усну. Ближе к 10:30 уже смотрел видео, как мужик в Канаде строит дом из глины. Вот в 11:30 я уже знал, сколько живут морские свинки. К 12:00... наконец-то выяснил, почему в Японии некоторые светофоры издают звуки. В час ночи я, честно говоря, выключил телефон, и подумал, зато сегодня раньше лег, Я надеюсь, мы все-таки хоть сегодня выспимся. Не знаю, какие у вас планы на вечер. Если, кстати, планов нет, порекомендую один классный фильм, но от него не то, чтобы уснешь, но остается вот это, знаете, такое приятное послевкусие, после которого можно просто лечь, хорошо уснуть и, самое главное, в хорошем настроении проснуться. Что за фильм такой? Через минут 10 дам вам персональную кинорекомендацию, так что не пропустите, дождитесь. А пока давайте слушать музыку и пожелаем друг другу хорошего вечера.
1: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное уже предусмотрено. Подробнее на сайте belapb.by и по телефону 136.
2: Белагропромбанк. Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября.
3: Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Телефон рекламного отдела МТС А1. 624-1057.
5: Душевное радио. Слушай свое

0: Это душевное радио. Вы знаете, что я понял? Этому вечеру не хватает какого-нибудь классного фильма. Ну что, ловите, сегодня будет комедия плюс детектив плюс немножко мистики. Вот такой набор, но поверьте, вам зайдет. Фильм называется «Месть». Но важно, 2022 года, потому что фильмов с названием «Месть» очень много. Именно 22-й. О чем фильм? Главный герой – журналист и начинающий подкастер и радиоведущий, очень важно, из Нью-Йорка. Однажды ему звонит незнакомец и говорит, что умерла девушка, с которой герой когда-то встречался. Но есть одна проблема. Он вообще не считал ее своей девушкой, но ее семья уверена в обратном. Ну что, наш герой решает поехать все-таки в Техас сначала ради материала для своего радиошоу, ну а потом постепенно оказывается внутри совершенно другой истории. Что я могу сказать? Фильм начинается как довольно, скажем так, язвительная комедия про американского умника, который внезапно попадает в совершенно незнакомую ему Америку. Ну а потом постепенно превращается в детектив и, надо признаться, начинает задавать довольно серьезные вопросы и про людей, и про одиночество, и про интернет, стереотипы, и насколько легко мы вообще придумываем себе картину мира, почти ничего не зная о человеке. Вот если вам сегодня вечером хочется не какой-то глупой комедии, а фильма, где можно и посмеяться, и постепенно втянуться в детектив, посмотрите фильм, который называется «Месть» 2022 года. Главное, чтобы вы поняли, это не чистая комедия и не классический детектив, но фильм, после которого вы скажете: «Боже мой, почему я раньше про него не слышал?» Ребят, смотрите, сегодня фильм, который называется «Месть». Очень важно, 22 года. И удачного просмотра!
1: Реклама.
2: Пап, купи сладкую вату и колу.
3: Сейчас сниму денег. Странно, недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
4: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
5: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Вы слушаете «Душевное радио». В этом музыкальном часе послушаем еще Наталью Подольскую. Ну и чуть позже здесь Imagine Dragons. И трек, который называется «Believer». Ну и все, дальше только музыка. Я с вами прощаюсь до вечера. Завтра в 16 услышимся. Расскажу, кстати, о самом полезном завтраке, который не помогает держать уровень сахара. Ну и можно ли выпустить и вообще создать кроссовер с динамикой суперкара и комфортом Бентли? Оказывается, можно. Вот обо всем этом уже завтра вечером. Ну а с утра вас побудет Дмитрий Санкович. В 12 встречайте Ольгу Шебека. Меня зовут Дмитрий Кустов. Мы услышимся в 16. Вам хорошего вечера. Ну и на будущее доброй ночи. Пока.
1: Реклама. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Гомель. Олимпийская, 15Б. 3 октября в 14:00.

0: У каждой семьи свои маленькие радости и большие мечты. Путешествия, уютный дом, образование для детей, долгожданная покупка. А еще дни, когда можно просто быть вместе. Белагропромбанк – специальный партнер душевного фестиваля. Мы рядом в повседневных делах и важных планах.
1: Белагропромбанк.
0: Банк родной для каждого.
2: Душевная осень на душевном радио.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном за сегодня. Сергей Сенкевич, добрый вечер. Кадровый день у главы государства. Александр Лукашенко назначил Павла Муравейко заместителем главы администрации президента. Новые назначения произошли также в руководстве некоторых министерств. Александр Яковчиц стал министром антимонопольного регулирования и торговли. Дмитрий Баско – председателем Госкомитета по стандартизации. Олег Дьяченко – уполномоченным по делам религии и национальности. Владимир Белый стал начальником генерального штаба, первым заместителем министра обороны. Президент также дал согласие на назначение руководителей местной вертикали власти. Представители более 40 стран примут участие в выставке «Инопром Беларусь». Она стартует 30 сентября. Как сообщил председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Михаил Мятликов, электронную регистрацию прошли представители практически всех континентов, и бизнес этих стран будет участвовать в работе выставки. А для ее посещения уже записалось более 10 тысяч человек. Мозырь станет площадкой для пилотного проекта. На городских маршрутах появится общественный транспорт с управлением на базе искусственного интеллекта. Он будет выполнять ключевые операции при управлении транспортом, тормозить и открывать двери. В свою очередь водитель останется в кабине, но он будет выступать в качестве бортового инженера, контролировать работу системы и подстраховывать ее при необходимости. Около 7 тысяч человекоподобных роботов продано в прошлом году. В мире теперь насчитывается более 4 миллионов промышленных роботов, и ежегодно их количество увеличивается на 500 тысяч. Среди роботов, проданных в минувшем году, многие не выполняли продуктивную работу, а были куплены исследовательскими учреждениями или компаниями для сбора данных с целью улучшения моделей искусственного интеллекта. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля 44 копейки, 10 юаней 4 рубля 51 копейка, 100 российских рублей 3 рубля 59 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, в основном без осадков. Ночью плюс 2,8, а днем в Бресте 19-21, в Гродно 18-20, в Гомеле и в Могилеве 16-18, в Витебске 15-17 тепла, в Минске без осадков и 16-18 с плюсом. Это были главные новости за сегодня. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: «Встречаемся в субботу», потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта. Танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на Ticket.pro. Генеральный партнер фестиваля — белорусский маркетплейс «Емол».
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

автотовары и матрасы покупают на «Емол». Зимняя резина «Белшина» R16 123 рубля. Ортопедический матрас «Вегас» 251 рубль. Акция действует по 4 октября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.

Осень в ритме Хайер. В пятом элементе только до 5 октября. Покупай аэрогриль Хайер объемом 7 литров и с двумя тенами для равномерного приготовления со скидкой 25% всего за 248 рублей. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Помогаем!

0: Новая пора очей очарования. Душевное радио.
1: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
2: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

0: Привет.
1: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
2: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. Медиаизмеритель. Исследуем телевидение вместе.
3: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
4: Она совершает научное открытие и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
5: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Videobel.by.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

Радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни. Сверим время. 22 часа. Вы слушаете «Душевное радио».

0: Если лепить, то пельмени. Если радио, то душевное.
1: Привет, мы группа «Диско-мафия». Слушайте нашу песню на волнах душевного радио.

слушаете «Душевное радио». Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцы!

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера.

Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танц

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

кружит земля, как в детстве карусель. А над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук, обид и зла. Им нет числа. Им нет числа сквозь.

часа ночи. Вы слушаете «Душевное радио».

кукла Аня, не плачь, не плачь, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Кукла Таня, не плачь, не плачь, не плачь.